штат, а за мотором находился председатель общины Алексей Тынычевин. Длина морского исполина составила 11 метров, а вес почти 14 тонн. Удача пришла и в Новое Чаплино. Вчера местные морзверобои добыли второго кита в сезоне. Полученное мясо и жир распределят между жителями. Для прибрежных общин это не только часть традиционного уклада, но и важный источник питания на зиму. Владислав Набиев отметил, что работа по обеспечению продовольственной безопасности продолжается. На Чукотке открыли прием заявок на два окружных конкурса в сфере физкультуры. В первой номинации выберут организации, которые лучше других развивают массовые занятия для жителей. Участвовать могут спортивные школы, клубы, федерации, центры ГТО и другие команды, которые работают не меньше года. Заявки ждут с 21 августа по 1 сентября. Итоги подведут до 9 сентября. Второй конкурс – спортивная элита Чукотки. В нем отметят спортсменов, наставников, инструкторов и специалистов. Глава окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук отметил, что такие конкурсы помогают поддержать людей, которые каждый день вовлекают жителей в активную жизнь. Победителей наградят дипломами и денежными призами 30 октября, в День тренера. Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле россиянина, который планировал поджечь синагогу. Мужчина связался с кураторами из Сирии, купил компоненты для коктейлей Молотова и провел разведку у здания. После теракта злоумышленник собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам. На обыске у него нашли готовые зажигательные устройства и инструкции от куратора. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и участии в террористической организации. 1 июля банки начнут считать неподтвержденные доходы заемщиков по-новому. Если вы не можете подтвердить свой доход документально, банк при расчете учтет только 90% от заявленной суммы. Остальные 10% не пропадут. Это просто дисконт, который делает оценку платежеспособности более консервативной. Новые правила касаются в первую очередь самозанятых, индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает без официального оформления. При этом самый неподтвержденный доход не должен превышать среднедушевой уровень по региону, установленный Росстатом. Полный отказ от упрощенного подхода, при котором банки могли учитывать неподтвержденные доходы, произойдет через год, с 1 июля 2027 года. И в завершении выпуска. Из-за аномальной жары, охватившей Европу, Эйфелева башня стала выше на целых 10 сантиметров. Инженер и архитектор Бертран Лемуан объяснил, что при строительстве использовали пудлинговое железо, которое расширяется при нагреве. По его словам, каждый раз, когда температура поднимается на 10 градусов, башня подрастает на 2 сантиметра. Для посетителей это изменение, конечно, остается незаметным. Но как только жара спадет, металл сожмется и башня вернется к своим привычным 300 метрам. На этом пока все. До встречи в эфире.

Всем привет, с этой минуты с вами Ксения Волкова. Правильно говорят, поспешишь, людей насмешишь, так что все верно, спешить не будем. Лучше насладимся хорошей музыкой и таким же хорошим настроением, которое буду вам дарить в ближайшие 4 часа. А теперь давайте часы сверим, и календари в том числе. 12.08 на моих студийных, сегодня 30 июня в календаре, вторник. Провожаем первый летний месяц и очень все-таки надеюсь, что следующий месяц будет более солнечным, а пока за окном пасмурно, но погода, тем не менее, теплая. Плюс 16 и слабый ветер, всего лишь 4 метра в секунду, юго-восточный. Ну что же, а теперь самое время включать хорошую музыку и наслаждаться ей. Поехали!

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Пионер, как раньше говорили, всем ребятам пример. Однако иногда даже пионеры попадали впросак. 1935 год. Совет дружины, старшие товарищи из горкома партии задают трудные вопросы.
4: Ну, Коленька, кто лучший друг пионера? Не стесняйся, говори.
5: Лучший друг... Металлолом?
4: Что?
5: Пионерский горн. Пионерский барабан.
4: Так, Коленька, придется вести среди тебя разъяснительную работу.
3: Политически неподкованный пионер сильно рисковал, ведь все настоящие пионеры знали, что 30 июня 1935 года на параде физкультурников в Москве лучшим другом пионеров был назван Иосиф Виссарионович Сталин.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Это была группа «Жуки», которая дала нам полезный совет, вернее, предупредила, что если вы собираетесь за руль, обязательно надо выспаться. Но я думаю, что все мы люди сознательные и всегда на чеку. Автомобильные новости с вами поделюсь. Друзья, найдена самая женская марка автомобилей. Это Hyundai. 33% автомобилей этого бренда водят женщины, а у Mazda и Cherry 32%. А вот самыми мужскими, конечно же, признали ГАЗ и ВАЗ. 88% мужчин ездят за рулем этих машин. Так что отечественная классика оказалась с мужским характером. А вот девочки все же выбирают зарубежные машины. Конечно, они же такие красивые и миленькие. О сильных девочках прямо сейчас поет нам Нюша. Узнаем, в чем же их секрет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Во все времена девушки готовятся к свиданиям с размахом. Надевают лучшие платья, украшения, ждут с нетерпением счастливого финала в виде заветной коробочки с колечком внутри. И когда тот самый счастливый финал наступил, самое главное, что правильно сохранить это взаимопонимание и любовь на протяжении долгих лет, чтобы даже в самый хмурый день мы видели красоту в лужах и чувствовали тепло внутри от мысли, что дома тебя ждут любимые люди. Группа 30.02 о внутренних звездах.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня на нашей эфирной кухне будем готовить рисовую лапшу с курицей и овощами. Это быстро, просто, но всегда вкусно. Что нам для нее понадобится? 200 граммов рисовой лапши, 2 зубчика чеснока, половина моркови, половина болгарского перца, 6 помидорок черри, 30 граммов поджаренного арахиса, 1 столовая ложка лимонного сока, 150 граммов куриного филе, 50 миллилитров соевого соуса, соль и специи по вкусу. Как готовим? Приготовьте лапшу по инструкции на упаковке. Обычно ее нужно залить кипятком на 5-8 минут, затем откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой, чтобы не слиплось. Куриное филе нарежьте тонкими полосками, приправьте солью и перцем и быстро обжарьте на раскаленной сковороде с каплей масла 3-4 минуты до золотистой корочки. Вместо курицы можно использовать говядину, креветки или тофу, например. На той же сковороде обжарим мелко нарезанный чеснок буквально минутку. Добавляем морковь и болгарский перец, нарезанный соломкой. Готовим на сильном огне 2-3 минуты, чтобы овощи остались хрустящими. Возвращаем курицу в сковороду, добавляем откинутую лапшу и соевый соус. Быстро прогреваем, перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился. Снимаем с огня, добавляем помидоры черри, лимонный сок и рубленый арахис. Аккуратно перемешиваем. Пробуем и при необходимости досаливаем, добавляем щепотку сахара или немного лимонного сока для баланса. Подаем сразу, посыпав сверху кунжутом и свежей зеленью. Вот и все. Рисовая лапша с курицей и овощами.

0: уже готова к дегустации. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Вместе с группой «Градусы» пытались выяснить, кто ты. Кто ты, странный человек. Надеюсь, сегодня ваш день не такой сумбурный и на такой простой вопрос с утра, глядя в зеркало, вы ответили с легкостью. Но пора мне сказать пока этому часу и отправляться в следующий, потому что уже 12:52, а этот час завершают «Елка» и «Филатов и Кэрс» будет. И в начале следующего часа вас ждет выпуск свежих новостей с ней на «Пенелькут», не пропустите, а потом мы снова с вами встретимся.
1: Радио «Пурга».

16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим тельхат, который помнит, тага мена нам не сауся, он не напинил кут. Чукот, как и милосердный масад, гайманин рагранта, мани перенат федеральный конкурс к президентского фонда культурных инициатив Яврена. Ганра генерсельсин, это мунгельсте, Чукотка, кина, грептип, айнас, это нынчен мусаухана, то освен кадровка, мастынена, вуйвнам, намаканкама, Арсека фестиваль в Энгаканкама, ртом гаука, кеси, кеси, мунгельс, йосканкама, йитак, кино, нам, манитрешкрен, милосертен мусакин, мангиткин, амроткин, миллион тем, Нирака у милосертенмас на ванкаттамен нюргке на нкан милосертенмас нинкунам на паусингатмонат нинас это милосертенмас уйетрес ушеркнингат теминглсе кренам наратворкната ванкаттамен нюрге тенкам нарантаангатркнат теминглтекам нкекин манитрелькрен кликкин нанмслин миллион тем Заявка та теминглс на нретеньенг на тенкама ренкурете унгат конкурса оргете карама кема мнгит кенгер апарус каутауньете яраусан. В энгак нымнак Николая Ренини аннгаттаван васкасаван наматвас на тиукесю етгетсусин комиссия та нынгаттыргы кенам. Минкре на Нумгасауркат округа кина сельхозуправления ПМ Нымка Аупын Сёгельсисин Наматвас Авалска кина Раркувау Ютгентесин Минкре Танкоптан Твате Тиукеси Канг Аркиуте Илрав Наматвас Атанканаван Вакрен Нынгаттар Книгате Ведомство ПМ на Нумгасауркат Арсис Авогельсисин Гиус Эмисисле Крен Тинро Чукотка, а он наматвал это ветчо, если син это 499 тонн от сельсина там. Утинги века в Анкинаан, как Нверинхен, это нынес это предприятие. Раку усурвут кунгас, энеквисет вам, а гепсет кусина, генаном саукасе мам, прокуратура, это Чукотка, кенгельсин, это укеси, трсес, а он ветэм. В Анкина суде ты, я на нам гасак вырге последователь гпы. Гтяй эсэк тур нирэкси кина гивис аксауся тавай вама ка епат вама. Вес усина рака савас анку усорвора таксин кама. Герем, герен гнтэвэн гасина сунгий кунтэте Гунрепскусин, Камага, Песасин, Кусор, Вора, Масьяс, Гейс, Усин, Ксауса, Ора, Гатвасин, Нина, Этерген. Аруир, Атнутый Веринец, Инчукотка, Кенгатвасин, От Улан-Удэ, Бурятия, Кепситкусин, Дальневосточный Свипет, Фестиваля «Женское сердце России», Тенгвитку генсесен айгас региона ка генума кеусен ат нроксек кин мнгит кинерс атын кама гнев антира квасас ан нота верен атын вака ума кеусен ат мнгит киннен парос регион кен ата Чукотка кен акатэс ам генс ателсен ат нанкасроон вет ванкаттамен ньот ванетамен ньот ам Айванас на капельтин камкутти кесасавани йотин кама геквенс атэсин ат курат ося сэсит сама сэсин нате Чукотка кенын кама Бурятия кен осван касроус ат си сэке осван касроусена. Анканай патапсет куркан атау нанмасин сатау нете.
0: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

поднялись выше облаков с Владимиром Пресняковым, и пока время обеденного перерыва, спускаться, конечно, на землю совсем не хочется. Тем, кто сейчас обедает, я желаю приятного аппетита. Ксения Волкова меня зовут. Напомню, что на часах уже 13.09, 30 июня, сегодня вторник. И сегодня мы поздравляем экономистов с профессиональным праздником. Говорят, что экономист – это человек, который завтра расскажет, почему то, что он предсказывал вчера, не случилось сегодня. Ну, вот так вот, да. Но мы-то знаем, что это потому, что реальность слишком быстро меняется, а вы, ребята, всегда успеваете за ней. Спасибо вам за вашу точность, внимательность и умение держать руку на пульсе событий. Желаем, чтобы личный бюджет всегда радовал профицитом, а кривая счастья уверенно шла вверх. Вот такое вот витиеватое классное поздравление я прочитала. Ну что ж, друзья, теперь самое время музыки на волнах радио Пруга. Мы полетали в облаках, поздравили тех, у кого праздники, так что пора начинать.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте третьего лица. Когда мы уверены, что реклама, новости или мемы влияют на всех вокруг, но не на нас самих. Вы смотрите рекламу нового смартфона и думаете, ну кто на это купится, только наивные люди. А через неделю ловите себя на мысли, а ведь у меня как раз старый телефон, может все-таки посмотреть? Но вы все еще считаете, что вас реклама не тронула, вы просто решили рационально. Или читаете гневный пост в соцсетях и говорите, вот люди верят во всякую ерунду, хотя сами уже чувствуете легкое раздражение или тревогу. Просто приписывайте эмоции другим, они поддаются, а себе, что вы просто анализируете. Мозг здесь не самонадеянный, он просто защищается. Признать, что на вас влияет медиа, значит признать, что вы не полностью контролируете свои решения. Это тревожно, поэтому мозг говорит, на других да, а на меня нет. Так сохраняется иллюзия независимости. Но вот вам совет на день. Если поймаете себя на мысли «это только на других действует», то сделайте паузу и спросите себя, а как я себя чувствую после этого контента? Раздражен, вдохновлен или завистлив? Даже легкая эмоция – это признак влияния. И это абсолютно нормально. Мы все люди, просто честность помогает не становиться марионеткой, даже своей собственной. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет верить, что вы капитан корабля, а не пассажир в потоке информации.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Розовые очки, конечно, нужно снимать время от времени, чтобы не пропустить что-то важное. А еще ученые сейчас вот прям раздают комплименты очкарикам, представляете? Оказывается, близорукие люди обладают более высокими когнитивными способностями. Кроме того, исторические очки ассоциируются с интеллектом, учебой и серьезной работой. И еще психологи отмечают, что очки в целом создают приятные впечатления на окружающих. Я знаю одно, приятное впечатление создает море за окном. Вот это точно на 100%. Так что летим за моря вместе с Марселем прямо сейчас.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кукуруза – одно из самых загадочных культурных растений, поскольку в дикой природе она не способна размножаться самостоятельно. Это делает ее полностью зависимой от человека. Причина этого феномена кроется в процессе одомашнивания, который кардинально изменил ее строение и репродуктивные способности. Современная кукуруза произошла от дикого предка – теосинте, который рос в Центральной Америке. В отличие от нынешних початков, у теосинте были небольшие твердые зерна, окруженные плотной оболочкой. В результате тысячелетий селекции люди вывели кукурузу с более крупными и мягкими зернами, но это привело к тому, что она потеряла способность к естественному распространению семян. Главная причина невозможности дикого размножения – это плотное расположение зерен в початке. В отличие от большинства растений, семена кукурузы не могут самостоятельно осыпаться на землю, так как они плотно сцеплены и защищены жесткими оберточными листьями. Без вмешательства человека початки просто засыхают на стебле, а семена остаются внутри.

Иногда самые простые теплые слова, сказанные невзначай, оказываются важнее каких-то материальных вещей, ведь близость не заменить дорогими подарками. Не забывайте говорить эти слова, не забывайте про улыбки и объятия. Все это вместе и есть ключ к счастью. Ну и, конечно же, взаимопонимание, ведь иногда мы настолько погружаемся в повседневную суету, что нас просто перестают понимать. И любовь бывает разной, не только про радость, но и про сложные разговоры, про умение не ранить друг друга упреками. Именно об этом наша следующая песня, о нежности, которую хочется сохранить даже в ссоре. Тогда только остается просить, не упрекай меня. Жанна Агузарова и ее особенная космическая романтика в нашем эфире.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

Это была Мона и ее гипнотическая песня «Молитва». Но пора возвращаться в реальность. 13.52 уже на студийных, и этот час утекает в прошлое. А завершают его Хамали и Навай, и группа «Добро будет». Ну а после мы с вами встретимся сразу после выпуска свежих новостей со Светланой Сторож.

0: На юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села, Ирина Владимировна Кавье, считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатвааме хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке спустя 12 лет раскрыли дело об убийстве. Суд присяжных в Анадыре признал двух мужчин виновными в похищении и убийстве жителей окружной столицы. Его тело нашли 23 декабря 2012 года, примерно в 22 километрах от города. Причиной смерти стало удушение. Долгое время следствие не могло установить подозреваемых, поэтому работу по делу приостанавливали. В мае прошлого года расследование возобновили. По версии следствия, конфликт начался в одном из гаражей Анадыря. Один из подсудимых ударил мужчину, тот потерял сознание. Думая, что потерпевший умер, двое мужчин спрятали его в багажник и вывезли за город. По дороге он пришел в себя и просил отпустить его, но его удерживали силой, а позже убили. Суд рассматривал дело с участием присяжных по ходатайству самих подсудимых. После обвинительного вердикта судья должен вынести приговор. В Анадырском лимане и бухте Николая появились дополнительные места для традиционной рыбалки. Их утвердила окружная комиссия по добыче лососей. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, поводом стало обращение жителей угольных копий. Люди попросили расширить список точек, где можно ставить сети без лишних документов. Теперь представители коренных малочисленных народов Чукотки смогут пользоваться этими участками без оформления специальных рыболовных зон и разрешений. В ведомстве отметили, что границы согласованы на Стенро. Ученые подтвердили, что новые точки не пересекаются с промышленными районами и причальными сооружениями. Для традиционного рыболовства коренных народов на Чукотке в этом сезоне предусмотрено 499 тонн тихоокеанских лососей. При этом промышленный лов в Анадырском лимане в этом году запрещен. В России создадут единую базу IMEI – это уникальные идентификаторы мобильных устройств. Данные в нее будут передавать операторы связи и Федеральная таможенная служба. Обязательной регистрации телефонов для граждан не будет. Владельцы смогут сделать это добровольно через госуслуги. Если вы купили смартфон в России, он попадет в базу автоматически. Оператор сам передаст его в IMEI при подключении к сети. Самостоятельно носить устройство понадобится только в одном случае – если приобрели его за границей и везли сами. Это можно сделать бесплатно на портале госуслуг. База станет частью второго пакета антифрод мер. Она поможет бороться с мошенничеством, незаконным ввозом гаджетов и использованием устройств с поддельным IMEI. Телефоны, в которых нет в системе или которые попали в черный список, оператор сможет заблокировать. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2027 года. В России могут значительно сократить список профессий, по которым иностранцев берут на работу без годовой квоты. В первую очередь это коснется медиков, хирургов, врачей скорой помощи, медсестер и акушеров. Сейчас перечень Минтруда включает 192 специальности без квот. Среди них 38 врачебных должностей и 46 позиций среднего медперсонала. По данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации иностранных медиков. В 17 регионах специалисты работали без подтверждения квалификации. Власти передадут часть полномочий Минтруда МВД, чтобы пересмотреть список. Вопрос вынесут на повестку Госдумы в ближайшее время. И в завершении выпуска: в калининградском зоопарке из-за аномальной жары животным начали давать мороженое. Для разных обитателей приготовили особые лакомства. Приматам замороженные в ягодном соке огурцы, перец и кабачки, птицам ледяные кубики с семечками и насекомыми, хищникам мясные замороженные кубики. В вольерах установили душераспылители и оборудовали бассейны. В воскресенье в Калининградской области зафиксировали сразу несколько температурных рекордов. Власти ввели режим повышенной готовности. За 3 дня скорая помощь выезжала к людям с тепловыми ударами более 40 раз. На этом пока все. До встречи в эфире.

Всем привет, Волкова все так же у микрофона, 14.07 уже, и кто-то уже мчится на работу по асфальту, а другие только готовятся к этому, и чтобы вам было спокойнее, расскажу, что же там за окном на эту минуту в столице нашего региона. А там все те же плюс 16, погода на сегодня радует. Небольшой ветер юго-западный 4 метра в секунду, с порывами 6 метров в секунду и переменная облачность. Ну что ж, напомню, что на календаре еще до сих пор 30 июня, прощаемся с последним днем первого месяца лета. Вторник. И день разбрасывания монеток сегодня, кстати, отмечается. Мы бросаем их в море или в фонтан, чтобы обязательно вернуться в приятное место. А оказывается, можно это просто так делать. Неважно, куда их раскидывать. Просто если грустно, бросьте монетку, и сразу как-то станет веселее. Но если вы присоединились к нашему эфиру, то вполне можете обойтись без разбрасывания монет. Грустно вам точно не будет. Ну что ж, начинаем слушать классную музыку.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, у вас в гараже не машина, а старый телефон-автомат. Вы не звоните с него, вы просто слушаете, как он дышит металлом, пылью и эхом тысяч разговоров, которые в нем когда-то жили. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто собирает не марки, не монеты, а телефонные будки-автоматы, как реликвии ушедшей эпохи связи. Речь о реальных коллекционерах от Берлина до Токио, от Португалии до Чикаго, которые находят заброшенные телефоны-автоматы, восстанавливают их и ставят у себя дома, во дворе или даже в кафе. Для них это не железо, это машины времени с наборным диском. В Германии один инженер собрал уже 14 аппаратов, от советского телефона 3 до американского Western Electric. И все работают. Он подключил их в старый АТС и устроил линию памяти. Можно позвонить на любой номер в его коллекции и услышать голос 70-х. «Это не ностальгия, это археология общения», — говорит он. А в Японии женщина превратила свой сад в музей связи. Среди бамбука стоят три японских автомата 80-х. Дети приходят, бросают монетки, специально отчеканенные, и звонят никому, просто чтобы услышать гудок. Они учатся терпению, потому что настоящий разговор начинается не сразу, объясняет она. И да, такие коллекции живые. Монетки хранятся в оригинальных кассетах. Провода спаяны вручную, а в некоторых аппаратах до сих пор лежат записки «Жду у фонтана» или «Прости, не смог дозвониться». Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что установил автомат в ванной для экстренных звонков. В другой раз турист бросил евро вместо жетона, и аппарат молчал 2 дня. Один коллекционер в Португалии получил звонок от незнакомца из того же города, где когда-то стоял этот телефон. Он сказал: «Я звоню домой», — рассказывает хозяин. А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели такой телефон у себя? Или боитесь, что он вдруг сам зазвонит?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира — «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Манхэттен это, конечно, красиво, глянец, кино, но мне кажется, что все познается в сравнении. Прочитала новость, которая меня очень удивила. В США начали внедрять в супермаркетах тележки для покупок с искусственным интеллектом. Они увешаны аппаратурой, камерами, весами, датчиками положения и монитором. Такая корзинка отслеживает, где вы находитесь, какие продукты кладете в корзинку, рядом с какими полками проходите. А потом в реальном времени на вас сыпется реклама в нереальных количествах. Создатели этого чуда уверяют, что покупатели тратят таким образом больше денег. Так что уж лучше прогуливаться по нашим родным магазинам. Такие технологии нам не нужны. Спасибо. А прямо сейчас о наших самых родных и душевных цветах споет Ваня Дмитриенко.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Как известно, возраст – это не цифры в паспорте, а состояние души. Так что если в свои 40, 50 или 60 вы уверены в том, что все трендовые вещи дизайнеры придумывают для ветреных девчонок, это полная ерунда. Вот, скажем, в этом сезоне стилисты настоятельно советуют приобрести нам сапоги красного цвета. Предположим, что алые ботфорты на каблуке 9 сантиметров скорее действительно для молодых. А если сапоги ниже колена и у них нормальный небольшой каблучок, то почему бы даме элегантно возраста их не примерить? Кроме того, сейчас в моде сапоги на танкетке. Это тоже вариант. Важно, как вы себя ощущаете, а не то, сколько вам лет. Кстати, надевая красную обувь, многие задумываются, стоит ли ее поддержать аксессуарами в тон – шарфиком или сумкой. Дизайнеры считают, что вторая красная деталь в образе должна быть очень небольшой, так что сумка будет выглядеть чересчур, а вот красная помада поможет создать нужный эффект. О любви с первого взгляда грезит каждая девушка в возрасте до 20 лет, а после 30 остается верной своей мечте каждая четвертая. Но как бы то ни было, специалисты утверждают, что любви с первого взгляда не существует в принципе. На самом деле люди должны увидеть друг друга минимум 4 раза, прежде чем они смогут почувствовать друг другу что-то существенное. Это выяснили сотрудники колледжа Гамильтона. Как показало исследование, после нескольких встреч нас часто начинают тянуть к человеку, даже если сначала притяжения не было. Исследователи провели эксперимент. Они несколько раз показывали женщинам фото симпатичных незнакомцев. Так вот, самые высокие оценки по шкале привлекательности были поставлены на 4-й раз. Так что, девушки, если вам кто-то нравится из ближайшего окружения, для начала постарайтесь банально примелькаться.
0: Территория женщин.

Это был легендарный трек «Любовь остается» и Инестил с сэмплами Михея про то, что настоящие чувства и настоящая музыка никогда не исчезают. А следом слушайте «Иракли» про эмоции, от которых захватывает дух. Две песни, два настроения, но одна тема – любовь, которая меняет нас. Слушаем.

0: «Не учи ученого».
1: Найдена причина формирования устойчивости к антибиотикам. Когда в лаборатории проверяют эффективность антибиотика, это происходит в контролируемых условиях. Но когда инфекция развивается в организме человека, все не так гладко. Главное исследование лаборатории Левина в Вашингтонском университете показало, что даже небольшое изменение кислотности может изменить реакцию бактерий на лечение. Исследование ученых посвящено бактерии Клебсиелла пневмония, одной из основных причин смертельных инфекций и одному из самых устойчивых к антибиотикам патогенов в мире. Цель исследования – выяснить, что происходит с устойчивостью к антибиотикам, когда Клебсиелла пневмония растет.

0: В слабокислой среде, как в некоторых частях человеческого организма во время активной инфекции. Выяснилось, что при pH 5 бактерии становятся в 64 раза более устойчивы к бета-лактамным антибиотикам, наиболее распространенному средству для лечения инфекций. Бета-лактамы подавляют активность белков, которые участвуют в построении клеточной стенки бактерий, известных как белки клеточной стенки. Без них бактерия не может должным образом формировать свою клеточную стенку и делиться, и в конечном итоге погибает. Однако помимо белков клеточной стенки, вырабатываемых при нейтральном pH, у Klebsiella pneumoniae, по-видимому, есть резервная группа белков, готовых вступить в работу при снижении pH. Это стало неожиданностью, учитывая, что предыдущие исследования устойчивости патогенов проводились на модельном организме – кишечной палочке, у которой нет резервной группы белков. Кроме того, был обнаружен еще один дублирующий белок синтеза клеточной стенки, активность которого, по-видимому, важна для реакции на стресс во время роста при низком уровне pH. Эти результаты позволяют предположить, что дублирующие белки помогают бактериям выживать при лечении антибиотиками в кислых средах. В условиях растущей устойчивости к антибиотикам эти результаты служат предупреждением и открывают новые возможности. В будущем лаборатория Левина планирует расширить спектр условий, в которых они проводят скрининг чувствительности к антибиотикам, не ограничиваясь изменениями pH. Конечная цель – найти соединения или терапевтические средства, которые можно использовать вместе с нынешними антибиотиками, чтобы более эффективно бороться с инфекциями в условиях, приближенных к естественным.
1: «Не учи ученого».

0: Радио Пурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Дима Билан и Мария Краймбрери о том, что нужно проживать каждый день так, как вы его чувствуете, не оглядываясь на чужое мнение. Замечательный посыл для вторника, я считаю. И этот час подходит к концу, и оглядываться на него мы тоже не будем, ведь следующий будет еще лучше. Меня зовут Ксения Волкова. Оставайтесь с нами на волнах Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Анастасия Лаврентьева. Здравствуйте. Чукотка готовится принять первые продовольственные рейсы. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Из Владивостока 26 июня вышел теплоход Никифор Бегичев. Он повезет груз в Хатырку и Мыны-Пыльгино. Это первое судно единого морского оператора в этом сезоне. Следом 2 июля отправится Вячеслав Анисимов. Первым пунктом станет Беринговский, где его прихода ждут 12-14 июля. Северный завоз для Анадырского муниципалитета уже начался. Фескоммунирон доставил 35 рефрижераторов для окружной столицы и Анадырской торговой компании. Овощи, фрукты и заморозку уже развезли в Кончалан, Узбелую, Снежную и Марково. Идет и угольная доставка. Лев Яшин привез 8200 тонн и разгружается в Хатырке. Аркадий Чернышов доставит столько же в Мыны-Пыльгино, а танкеры «Антарес» и «Амалит» завезли первую партию дизеля и бензина. Напомню, за сезон на Чукотку планируют завести 69 тысяч тонн угля и более 150 тысяч тонн нефтепродуктов. Для участников СВО создают гарантированный трудовой резерв. С 1 июля на Чукотке начнет действовать новая схема помощи ветеранам спецоперации при трудоустройстве. Как сообщили в департаменте соцполитики, власти округа утвердили обязательное резервирование рабочих мест в государственных и муниципальных организациях. Правило касается всех региональных ведомств, их учреждений и предприятий, где округу принадлежит более половины капитала. Каждая организация должна оставить для ветеранов не менее 1% штатных мест. Центр занятости будет собирать резюме у участников СВО и вести список профессий, по которым им рекомендуют трудоустройство. Работодатели должны ориентироваться на этот список. Если подходящей позиции нет, место можно зарезервировать по другой специальности. Когда появится вакансия, ее нужно закрепить за ветераном в течение 5 рабочих дней. Узнать о доступных должностях можно в межрайонном центре занятости и филиале фонда «Защитники Отечества». К другим новостям. Россия примет ответные меры, в том числе военно-технического характера, после того, как Финляндия разрешила ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что Москва считает это решение необоснованным и угрожающим безопасности страны. Захарова также подчеркнула, что Россия не создавала угроз для Финляндии. Напомню, президент этой страны утвердил поправки к закону об атомной энергии, который вступает в силу с 1 июля и снимают прежние ограничения в рамках оборонного сотрудничества, включая коллективную оборону НАТО. Соединенные Штаты приступили к созданию новой ядерной боеголовки впервые за последние почти 40 лет. Военно-морские силы совместно с Национальным управлением ядерной безопасности разрабатывают заряд В-93МК-7. Он придет на смену устаревшим элементам арсенала и будет использоваться на перспективных баллистических ракетах с подводных лодок. Параллельно идет работа над обновленной версией ракеты «Тридент». И в завершении выпуска исследователи выяснили, что точка в конце сообщения в мессенджере может говорить о выгорании сотрудника. Оказалось, те, кто регулярно ставит точку в переписке, выгорают на 47% чаще, чем коллеги, которые используют смайлики или восклицательные знаки. Психологи объясняют, точка – это попытка взять все под контроль и закрыть вопрос, что свойственно тревожным людям. Интересно, что для людей до 45 лет такая пунктуация кажется грубостью, а старшее поколение, наоборот, считает точку признаком грамотности и уважения. Так что, если в вашем рабочем чате вам ответили «хорошо» и поставили жирную точку, возможно, коллеге просто нужен отпуск. Ну или он вас недолюбливает. Но это уже другая история. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Отзвучал потрясающий, наполненный солнцем и настоящей русской душой трек с добром от Татьяны Картуковой. Настоящий музыкальный оберег для нашего отличного настроения. Ну а мы официально перелистываем часовую страницу 15.07 на Чукотке. Всем добрый день, кто только что поймал нашу волну. В студии Ксения Волкова. Давайте проведем этот день строго по заветам Татьяны Картуковой, то есть исключительно с добром, улыбками и на максимальном позитиве. В ближайшие 60 минут вас ждут забавные новости, интересные программы, и, конечно же, еще больше вашей любимой музыки. Поехали!
1: Радио.

0: Крепко здоровья.
1: Найден простой способ снизить риск преждевременной смерти. Ученые из Гарвардской медицинской школы и Сиднейского университета выяснили, что дополнительный сон после периодов недосыпа может снижать риск преждевременной смерти. Исследователи проанализировали данные 86 тысяч человек из британского проекта UK Biobank. Участники носили специальные датчики сна, а ученые отслеживали их состояние здоровья в течение 8 лет. Выяснилось, что люди, которые регулярно недосыпали и не компенсировали это дополнительным сном, умирали чаще. Особенно высоким риск был при сильном дефиците сна. При этом у участников, которые отсыпались после недосыпа, повышение риска смертности не наблюдалось. Авторы работы считают, что восстановительный сон может частично компенсировать негативные эффекты нехватки сна для организма. Наиболее выраженная связь была у людей, которые изначально спали мало. Ученые отметили, что речь не идет о пользе хронического недосыпа. По их словам, лучший вариант – регулярно спать по 7-9 часов. Однако, если недосып все же произошел, дополнительный сон в ближайшие дни может помочь снизить потенциальный вред для здоровья.
0: Минутка здоровья.

Время идет, все меняется, часики тикают, а значит, нужно ловить момент и взрослеть как можно быстрее. Похоже, эту песню слишком буквально воспринял один школьник из Нигерии. В лентах мировых новостей сейчас бурно обсуждают 15-летнего подростка, который официально выдвинул свою кандидатуру на выборах в Национальную ассамблею страны. Ого-го! Парень заявляет, что взрослые политики мыслят устаревшими категориями, а у него уже есть четкий план реформ. Вот это я понимаю, человек не стал дожидаться совершеннолетия и решил взять власть в свои руки, пока тикают его юношеские часики. В 15 нам, конечно же, кажется, что мы способны покорить весь мир, но когда становишься старше, понимаешь всю ответственность поступков. Леонид Агутин и Анжелика Варум о взвешенных решениях.

0: знаете ли вы? Удивительный нос степной антилопы сайгака – настоящее инженерное чудо. Его большие сердцевидные ноздри работают как универсальный климат-контроль. Холодный воздух, прежде чем достичь нежных легких, проходит через лабиринт носовых ходов, согреваясь теплом крови животного. Летом же, когда степь превращается в пыльную сахарную пудру, этот же нос превращается в мощный фильтр. Он задерживает мельчайшие частицы пыли, позволяя сайгаку спокойно дышать и резвиться в самых суровых условиях своей родной стихии.
1: Теперь буду знать.

Это была Лолита и ее женский манифест о том, что даже когда на душе кошки скребут, лучшая терапия – это надеть красивое платье, прибавить звук и выплеснуть все эмоции на танцполе. Пусть и с легкой грустью в глазах. Но вечно меланхолить мы точно не будем. Пора смывать эту городскую тоску и переходить к 100% горячему и взрывному позитиву. Прямо сейчас повышаем градус страсти в нашем дневном эфире и переносимся туда, где солнце греет жарче, а мужчина умеет сделать самые красивые комплименты. Ловите легендарный хит от группы «Премьер-министр». Главная восточная сказка этого дня на радио «Пруга».

Это был роскошный якутский бриллиант от Виктории Дайнеко. Фирменный стиль и идеальное завершение моего эфира. Друзья, пришло время прощаться. На часах уже 15:49. Зовут меня Ксения Волкова. Спасибо, что вы были со мной все это время. Но наш эфир продолжается. Передаю эстафету Борису Медведеву, который встретит вас сразу после выпуска новостей в 16:00. Всем отличного продолжения дня и до новой встречи на волнах Живого радио Чукотки.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Анастасия Лаврентьева. Здравствуйте. «Единая Россия» определила кандидата от Чукотки на выборы в Госдуму. Первый этап съезда партии прошел 28 июня в Москве. Делегацию округа возглавил губернатор Владислав Кузнецов. В состав вошли Елена Евтюхова, Леонид Николаев, Александр Агапов, Александр Дудоров и другие партийцы. Президент Владимир Путин в выступлении обозначил задачи для партии. Среди главных он назвал поддержку СВО, помощь бойцам и их семьям, выполнение социальных гарантий и внимательную работу с предложениями граждан. Владислав Кузнецов после заседания отметил, что народная программа остается главным ориентиром для партии. На съезде определили кандидата от Чукотки на выборы в Госдуму. Им стал Александр Дудоров, который победил в предварительном голосовании. Второй этап намечен на 22 августа. Больше 1000 школьников Чукотки получили аттестаты. В минувшие выходные во всех районах округа прошли выпускные вечера. Как сообщили в департаменте образования, в этом году школы заканчивают 1045 ребят, 358 одиннадцатиклассников и 687 девятиклассников. Для многих выпускников экзамены уже стали поводом для гордости. На Чукотке есть 100-бальники по ЕГЭ, а также ребята, которые набрали от 95 до 99 баллов. По поручению губернатора Владислава Кузнецова их поддержат разовыми выплатами. За 100 баллов 100 тысяч рублей, за результат от 95 баллов 50 тысяч. Такие же выплаты получат и педагоги, которые подготовили сильных учеников. Первые сертификаты вручили выпускникам Анадырской средней школы. Среди них Алиса Бурова, которая набрала 100 баллов по русскому языку, и София Денисенко с высшим баллом по физике. К другим новостям. Сегодня утром в аэропорту якутского города Мирный пассажирский «Боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел с самолетом «Боинг 737-800» авиакомпании «Сибирь», который выполнял рейс из Новосибирска. На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. В настоящее время транспортная прокуратура выясняет причину случившегося и проверяет, не были ли нарушены правила безопасности полетов. Российские танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, начали оснащать дальнобойными снайперскими винтовками. Об этом сообщает британская газета «Таймс». По данным издания, такие меры принимаются в ответ на участившиеся попытки европейских стран останавливать российские суда. Установки предназначены для защиты от беспилотников и предотвращения абордажа. Отмечается, что если оснащение оружием станет массовым, западные страны вряд ли решатся на захват российских танкеров. И в завершении выпуска. Интерес к фильмам и сериалам о маньяках и серийных убийцах связан с естественным желанием человека распознавать угрозы. Об этом рассказала психолог Кристина Мизерная. По ее словам, такие сюжеты позволяют столкнуться со страхом, оставаясь в полной безопасности. Зритель наблюдает за опасными событиями, но при этом сам в них не участвует. Также важную роль играет желание понять, что движет преступника. Современные сериалы подробно показывают его прошлое и внутренние конфликты. А это создает иллюзию, что опасное поведение можно предсказать и помогает снизить тревогу. Кроме того, человек может сам контролировать просмотр и остановить его в любой момент. Я надеюсь, вы не остановите в любой момент трансляцию любимого радио «Пурга». Ну, у меня все на данную минуту. До встречи в эфире.

музыка танца, Ленинград и то, что заполняет между нами пространство. И не только между нами, но и в целом по часам это тоже работает. Ведь с вами радио Пурга, у нас только 16.07 на студийных, а это значит, что аж до полуночи можно забить все музыкой. И даже после мы тоже будем так делать, ведь она сближает, это как суперклей или... Возможно, как резинка, которая помогает чему-то не разрушиться и имеет свойство притягивать. Ну а мы будем притягивать только хорошие эмоции, отличное настроение, ну и, возможно, что-то еще. Быть может, новости. Кто его знает? Правильно. Время. А мы совсем скоро.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: «Как сохранить деньги».
1: Нинкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Кита кармена та кэтэу янат ёж кальты асынат. Хоч нитхэнэ та сумани элэт кулэтэн кам виолэтэ. А суманин палхэн тавко хоч нитхэнэ та арахатэл элкэлтэ юнхэн рэпэлхэн тэвка асынат. Атэ улкэнэ ур торгэнан синэ та епатэтка юнхэнэ. А у нас сумани перека банкак микрофинансовая организация кэн кама. Анхэна лмалу лумэлсэг га сумани элэт кулэна тулатэл эта турунэн нэпэм. Эврэннин вака туры танкаутэс Мани трелет кокенар энвета асынат. Им контури синит на анкатуре асы мани перек танкалелет ко госуслугай пэвлема МФЦ. Ака асы мани перека интернет кипы им конатору нынне патулятеле тауна асы мани перека. Аранга кинат асы мани перерытын кама келит кукинете квакалет корака. Эверинка танк перен кинате ветеран мани трел кинате. Эора асы мани элет колен кайвелема гэкелил Кузин Орайлан инкунам. Ака асы мани перек интернет хыпы вытку синит кэте банкау тэвлэмэм. Кэте итэка инкунам. Рэкемсисэв кэтэм юнгутку тулат Орайлатау насы мани перека сэмгу опанрэваттау нэтэм. Кэ орэнэв нэнне пэг асы мани элэт кулэната Орайлата кармэн атры палкэнтау ёлкэлтэм. Нира каутэн мэсэ нэвратэм юнгутку тулатэлэк асы мани перелэнатэм. Вальтатака асумани элитко организация нкам полиция лагэтэй клинет инэнэм сэвкинет кэлэта толя тиргэкэна Евробанка гамани трэлэна майна асумани переорган нкам этэн янка манэн нэнэтэн элэркэнат кэлэт ультэм Таньяу ма асумани элитко лангам виол акрамэна тинат юл кэлтэ асынат Нуро каутэн мэсэн Аунан тиэват кайура Тваука, асынгэтэм ани трэлэт кок судан нэмлэлэу кэнатэм. Асы умани элэт колан нэпири кэнат асын пор о ярайр атэм. Эвр ноткор асы умани пирэн кора элэнат нар унтэнэм. Эвр кэтмин кривауэрэн кэлваука асынгэтэм ани трэлэт кока кветча кута кветчэрэ асы умани элэт кола кэрэнэм. Альва кэрэцэн гэтка асынгэтэм ани трэлхэрэт ан аркэвтэм. Нкама танганын вэлауқы кэтэ асыңэтэ мани трэлхэргэт рангакэн. Кынымгэлауыр кэнэтка синиткэнэт нкам тумгэт гэтамо кэлэр кэнэтка тургэнэт кэлэд ульте толатэл эпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукэ Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

Братья Гримм, ресницы, которыми можно хлопать и даже взлетать. Ну а почему бы и нет? В фантазии все возможно, даже ходить по воде, ну или пить соленую воду. Хотя это в реальном мире я бы точно не советовал делать. По крайней мере, ресницами похлопать, чтобы взлететь, можно попробовать, ничего не получится, и на этом все закончится. А вот уже в голове давайте строить большие замки любого цвета и из любого материала. Ну а прямо сейчас строить будем вместе с Сократом, только моя. На волнах радио Пурга.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь. Германия. Гессен. Агентство недвижимости Комцюрюк.
4: Здравствуйте, я по объявлению. Это у вас есть недорого, скромно, жилище, в общем.
5: Ну, конечно, у нас, да.
4: Вот мне как раз так нужно, недорого и скромно.
5: Ну, разумеется, дворцы, пентхаусы крайне недорого.
4: Ты что? Что говорите?
5: Понял, есть дешевенькие двухэтажные коттеджи, там, слоновые кости, серебро, золото. Ну, скромненько и сам.
4: Ну, что вы, а комнату в общежитии предложить не можете? Или шалашик, или земляночку? Плачу любые деньги.
3: После того, как 30 июля 1834 года в Гессене была напечатана прокламация «Мир хижинам, война дворцам», многие обладатели дворцов задумались о необходимости срочного переезда в хижины.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: дискотека «Авария» и «Серенада», во время которой происходит абсолютно все, что угодно. Да, предсказать это крайне тяжело, но мы не будем, ведь у нас есть гениальные простые советы. Буквально совсем чуть-чуть, и мы, быть может, узнаем, как нам легко и просто избавиться от неприятного запаха. А где именно? Ну, кто его знает, может быть, речь будет совсем о другом. Интересно в любом случае.
1: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
2: Оконные рамы часто собирают толстый слой въевшейся пыли и грязи, с которым сложно справиться обычной тряпкой. Попробуйте мощный дуэт для очистки. Возьмите сильно загрязненные рамы и обильно засыпьте их пищевой содой. Сода послужит мягким абразивом. Затем сверху полейте или сбрызните поверхность перекисью водорода. Начнется реакция, которая поможет размягчить застарелые отложения. Оставьте эту смесь на некоторое время, а затем просто смойте все влажной губкой. Ваши рамы будут выглядеть так, словно вы их только что установили.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
3: Get up.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Радио Пурга. Радио Пурга. Отрывайся.

же Smash и ведь, который, оказывается, может быть быстрее самого времени. Ну, если так считать. На самом же деле, совершенно иначе. Время никто не переплюнет. Ну, а мы с вами поговорим уже о том, что можно сделать за совсем небольшой промежуток этого времени. А именно, написать привет или поздравление. И да, его можно прислать на тот самый волшебный номер 924-789-2222. Ну а мы после зачитаем его и даже песню поставим, если есть такое желание. Традиционная напоминалка. Ну а после «Елка около тебя» Баста и Дмитрий Журавлев. Вот они, ребята, что доведут нас до еще одного часа. Кстати, можно сказать, последнего из дневных.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Анастасия Лаврентьева. Здравствуйте. Проведение принимает первую партию топлива. Как сообщили в администрации муниципалитета, к причалу поселка подошел теплоход Валерий Васильев. Сейчас в порту разгружают 7 тысяч тонн угля. Это первая партия для проведения на предстоящую зиму. Всего до конца навигации поселок должен получить 14 тысяч тонн топлива. Следом уголь начнут завозить по селам округа. Ориентировочно 15 июля теплоход капитан Якубович должен прийти в Сиреники. Затем судно направится в Новое Чаплино, Нудлигран, Милену, Илькаль, Канергина и Янрыканот. В Сиреники планируют доставить 2000 тонн угля, в Новое Чаплино 3000, в Нудлигран 1700, в Инмилен 1300, в Янрыканот 500 тонн. В селах уголь будут выгружать на необорудованный берег, от судна его повезут баржей. Сроки могут меняться из-за погоды и обстановки на море. Сельские ФАПы оснастят современной техникой. Два медпункта построят в Илерне и Краснино по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь». Контракты уже заключила Чукотская окружная больница. Новые здания будут модульными, их должны поставить и собрать до 30 октября этого года, а полностью открыть для пациентов до 31 декабря. Проект учитывает северные условия, требования по снеговой и ветровой нагрузке, пожарной безопасности, теплу и энергосбережению. Внутри разместят кабинеты для приема и оборудование для первичной помощи. Всего в комплекте более 50 позиций. Это электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, аппарат для измерения давления, спирометр, анализатор холестерина и другое оборудование. Работы выполнит завод модульных конструкций «Атлант» из Бурятии. Сумма контракта составила 89 миллионов 700 тысяч рублей. Другим новостям. Министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 419 украинских беспилотников самолетного типа. Атака велась по широкому фронту. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской и другими областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Всего в сводку попали 19 регионов. По данным военных, все аппараты были перехвачены дежурными расчетами ПВО. В этом году сохраняется спрос на IT-специальности, педагогическое образование, лечебное дело и экономику. Об этом рассказали в Миноборнауке. Государство также делает акцент на подготовке инженерных, педагогических и медицинских кадров. На эти направления выделено значительное число бюджетных мест, рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Напомню, приемная кампания стартовала 20 июня. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 25 июля. И в завершении выпуска. Эйфелева башня увеличилась на 10 сантиметров. Это произошло из-за жары. Об этом рассказали инженеры, передает РИА Новости. По словам экспертов, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. При этом данное явление остается незаметным для человеческого глаза. Напомню, Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине прошлой недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже ее превысила. И это все на данную минуту. До встречи в эфире. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Пурга».

Люся Чеботина и разговоры про бывшего. А ведь дело в том, что можно расставаться, как и люди. Не ругаюсь, не говоря плохо, и в целом нормально жить. Без обиды ведь намного проще. Да и мысли ничем не отравлены. Постараемся делать так же, ну а в этом часе мы сделаем даже больше. Мы поиграем с вами в викторину, связанную с правилами дорожного движения. Да, она будет, потому слушайте внимательно и точно не пропустите. Ведь награда за правильный ответ не только награда, но и очень полезные знания, которые вы закрепите подобным образом. Ну а пока что градусы, Элла, Софи Тукер, а после Босса.

0: «Не учи ученого».
1: Найдена причина формирования устойчивости к антибиотикам. Когда в лаборатории проверяют эффективность антибиотика, это происходит в контролируемых условиях. Но когда инфекция развивается в организме человека, все не так гладко. Главное исследование лаборатории Левина в Вашингтонском университете показало, что даже небольшое изменение кислотности может изменить реакцию бактерий на лечение. Исследование ученых посвящено бактерии Клебсиелла пневмония, одной из основных причин смертельных инфекций и одному из самых устойчивых к антибиотикам патогенов в мире. Цель исследования – выяснить, что происходит с устойчивостью к антибиотикам, когда Клебсиелла пневмония растет в слабокислой среде, как в некоторых частях человеческого организма, во время активной инфекции. Выяснилось, что при pH 5 бактерии становятся в 64 раза более устойчивы к бета-лактамным антибиотикам, наиболее распространенному средству для лечения инфекций. Бета-лактамы подавляют активность белков, которые участвуют в построении клеточной стенки бактерий, известных как белки клеточной стенки. Без них бактерия не может должным образом формировать свою клеточную стенку и делиться, и в конечном итоге погибает. Однако помимо белков клеточной стенки, вырабатываемых при нейтральном pH, у Клебсиелла пневмония, по-видимому, есть резервная группа белков, готовых вступить в работу при снижении pH. Это стало неожиданностью, учитывая, что предыдущие исследования устойчивости патогенов проводились на модельном организме – кишечной палочке, у которой нет резервной группы белков. Кроме того, был обнаружен еще один дублирующий белок синтеза клеточной стенки, активность которого, по-видимому, важна для реакции на стресс во время роста при низком уровне pH. Эти результаты позволяют предположить, что дублирующие белки помогают бактериям выживать при лечении антибиотиками в кислых средах. В условиях растущей устойчивости к антибиотикам эти результаты служат предупреждением и открывают новые возможности. В будущем лаборатория Левина планирует расширить спектр условий, в которых они проводят скрининг чувствительности к антибиотикам, не ограничиваясь изменениями pH. Конечная цель – найти соединения или терапевтические средства, которые можно использовать вместе с нынешними антибиотиками, чтобы более эффективно бороться с инфекциями в условиях, приближенных к естественным.
0: «Не учи ученого».

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Она здесь, дабы проверить наши звания, даже знания, незвания, а может, это тоже в самых казусных и не только ситуациях. Ну и в целом адаптация на дорогах бывает такой. Ведь не все можно проверить на практике. А проверять вместе с нами будет Александр. Александр, добрый день.
2: Добрый вечер, да, или день.
1: Хотя уже, можно сказать, и вечер.
2: Он уже добрый. Спасите.
1: Вот, да ничего страшного. У нас задача интересная. Мы там едем, соблюдаем ограничение скорости 70 км в час, установленное ранее на этой загородной дороге. Но впереди серо-белый знак 3.31, снимающий ряд запретов. Вопрос простой, довольно воздушный. Можно вообще ускориться или нельзя, миновав его? Как вы думаете?
2: Ну, вроде ограничения все снимаются после знака. Ну, так, обычная дорога. Походу, за городом это все происходит. Не, сигануть можно было, если прицепа не было.
1: Mm-hmm.
2: А с прицепом, насколько я помню, не более 70, кажется, должно быть.
1: Вот такой вот пояснительный ответ. Да, прицеп все-таки у нас есть. Мы не просто на машине катаемся по дороге. Да, у нас есть прицеп. Я, кажется, понимаю, что вы пытаетесь ответить. Плюс уже уточнили про ограничения, что нельзя. Да, засчитываем такой вот развернутый вариант. И да, хотя за знаком 3.31 отменяются некоторые запреты, включая специфические скоростные ограничения. Ускоряться за ним вам нельзя. Вот как раз-таки потому, что у нас есть прицеп.
2: Привязали меня, поэтому не побегу больше.
1: Да, вот такая вот ваша внимательность обеспечит вам приятный звук. Ну и наше поздравление, ведь это победа.
2: Спасибо, процветание Пурге на долгие-долгие годы.
1: Спасибо, ну, а вам хорошего настроения и самочувствия тоже на долгие-долгие годы. Пускай вообще не заканчивается. Спасибо за ответ и хорошего вам дня.
2: Спасибо.
1: Будем ждать, когда подъедете за подарком. Вот, Александр смог правильно ответить и к тому же объяснил, почему. Так что, друзья, будьте внимательны, ведь не всегда же мы катаемся без прицепа. Мало ли, вдруг будет он или что-нибудь еще. А может быть, машина будет нелегковой, кто его знает. Ситуации множество, и везде есть свои нюансы. А на дорогах каждый нюанс максимально важен. Так что говорите своим друзьям быть внимательными вот настолько. Смотреть по сторонам, учитывать многие факторы и, конечно, в целом соблюдать правила дорожного движения. Ведь если все будут делать правильно, ни с кем ничего плохого точно не случится. Я с вами прощаюсь, но ненадолго, ведь нам надо позвать Звонкова, а он и не против подскочить.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В России выросли продажи автомобилей с пробегом. АвтоВАЗ показал Ладу Ниву Легенд с новым мотором. А для нового Феррари Люче представили первый тюнинг-пакет. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: В России в мае текущего года было продано 524 тысячи автомобилей с пробегом. Такие данные были озвучены во время конференции аналитического агентства «Автостат». Эта цифра на 7% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи оказались на 6% ниже. Что касается первых 5 месяцев, то своих владельцев сменили 2 391 тысячи 200 машин. Таким образом, продажи автомобилей на вторичке в январе-мае выросли на 6%.
0: Дорожный монстр.
1: АвтоВАЗ представил на ПМФ 2026 обновленный внедорожник «Лада Нива Легенд», сообщила пресс-служба предприятия. Теперь в автомобиле установлен 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра с возросшим на 24 ньютон-метра крутящим моментом. Причем 80% тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. Мощность мотора при этом пока не раскрывается. Зато на АвтоВАЗе заявили, что расход топлива внедорожника сократился вплоть до 30% в определенных режимах. Помимо прочего, внедорожник получил фронтальную подушку для водителя, а также вентилируемые передние тормозные диски. Модернизации подвергся и кузов автомобиля. Теперь передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук выполнены из двусторонней оцинкованной стали. Подобное решение впервые применяется на Ниве.
0: Вот это тюнинг!
1: Тюнинг-ателье «Венум» из Объединенных Арабских Эмиратов представило первые рендеры возможных доработок электрокара «Феррари Люче». Их опубликовало издание «Каркупс». Фасад автомобиля украсил изящный карбоновый сплиттер, колесные арки стали шире благодаря обвесу из углепластика, из которого также изготовлены боковые юбки и воздуховоды. Карбон достался антикрылу и агрессивной формы диффузору. Впрочем, пока неизвестно, выпустит ли Venom комплект тюнинга, полностью соответствующий этим рендерам. Однако эксперты уверены, что вслед за мастерами из ОАЭ свое руки к первому электрокару Феррари приложат специалисты из других дизайн-студий с целью приблизить внешность модели к традиционному образу легендарной итальянской марки. Электрический спорткар Люче получил шквал негативных отзывов в автосообществе. Поклонники бренда не сдерживали эмоции, высказываясь о модели, которая, кстати, досталась от экс-главы итальянской компании и даже от вице-премьера Италии. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам авто портала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Одно из самых странных мужских хобби с точки зрения женщин носит название «старое железо». Вполне состоявшийся в жизни парень тащит в гараж ржавый кузов от советских «Жигулей» и начинает его любовно реставрировать. Мало того, вкладывает в ремонт немалые деньги. Покупает двигатель от иномарки, запчасти на апгрейд и так далее. Действительно странное занятие. Но только не для нас, мужики. На самом деле это увлекательнейшая игра. Увидев старую копейку без стекол и по толстым слоем прелой листвы, любитель старого железа уже представляет, как из этого металлолома сделать новенькую машину, получившую вторую жизнь. Финальное состояние может быть, к

0: кстати, двух видов. Первый называется сток, или как с завода, то есть задача состоит в том, чтобы вернуть машине первоначальный вид. Второй вариант – полный апгрейд с сохранением внешней оболочки. В этом случае убитая машина берется в качестве основы, на которую вешается новый двигатель и прочие штуки. Если идея тебя увлекает, ищи древние экземпляры ВАЗ-2101, ЗАЗ-968, ГАЗ-24 или 21. Эти машины дешевы, и их много, и ты без труда найдешь нужную игрушку.
1: Территория мужчин.
0: Как известно, в деловом мире приветствуется не мода, а определенный стиль. Ты должен выглядеть элегантно и безупречно, так что приходится быть более консервативным в выборе одежды. Базовый вариант – темно-синий или темно-серый костюм в тонкую полоску. Даже если не знаешь, удастся ли тебе переодеться для вечернего мероприятия, эта нейтральная двойка не подведет. Впрочем, стилисты советуют иметь в своем арсенале два базовых костюма. Один в мелкую клетку или полоску, другой более строгий, темно-серого или черного цвета. Ну а твоя рубашка всегда должна быть светлее самой светлой нити в костюме. Учти, манжеты должны быть видны из-под рукава пиджака примерно на 2 сантиметра, поэтому рубашки с коротким рукавом под костюм не носят. И как бы тебе не хотелось выделиться, галстук для деловой обстановки должен быть без броских узоров и не слишком ярким. Подбирай его в тон костюму, но обязательно немного светлее или темнее его.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Нагирели to Friends на волнах радио Курган. Да, это метафора, где она просто плывет навстречу чему-то интересному, чему-то желанному. И да, в этот случай вписана именно Франция. Почему бы и нет, у каждого свое. Ну а мы все вместе плывем уже к вечерней паре. Она тоже приятная, тоже крутая, и в ней много всего хорошего. Например, возможность отдохнуть, набраться сил и помечтать. Быть может, о поездке не только во Францию, но и вообще куда угодно. Хоть на Луну. Почему бы и не сделать этого? Ну а радио Курган, как всегда, что-нибудь подберет. Алекс Пайт, Грей Найт, прямо сейчас.
1: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим тель хит, который пыль, ты гаменан мгасаус, умнина пенелькут. Гуурель, как гибкирсен, тюлькен, отват, воскретель, минкре, нан мгасаурка, администрация, и пыгосен, Валерий Васильев, нан генебкирсен, этнир, амасинен, тысяч тонн, отвыскавас, амас это ратьёскалте, мангиткин, рах, тысяч тонн, отвыскавас, Кузинерет на нерант ататам гунат воеванам намете аратен мас ава кашин каук сейни ильсе кеймеус эскальти плахот капитан Якубович Сиреника тим анкора от ватрескати атор чаплиноуте нун сеураute эн меленете вальскайте канаергете эн камьянракиноте тим Уйвунам на матуинга отвозен вакцинате иней пэк нараяркната баржат. Гуурель КПВАС уйвынам намака анкасор маквас ата ганкау нянгыттым гусен ата анкау нянгыттыз ата янра киноткен атты оса гам гусен ата аннинен анамгасауркан вин кинененсез уйтс ана Владислав Набиев ангат аха анкау нянгыттыз ат янра киноткен гер аулсен ата гетеурсен Максимна Гуан Рустатна Отвыцлес от куль униткина председатель община кина Алексея Тенесаевна Рави Юсес ан маниткинын пару сметер тем маниткин ngрак тоннас ан айвы екінтес ассина танкауниңгіттіс от торчаплино кина генера каусинэта гер аусинэт. Мыка тысяча кизит кулет чукутка кина аттестатын ngасината Газал эпан эмгто асок ямга районак округа киргавите гейсинете Минкре нанамгасаурка департамента и покасынын еватирка кина Мутингивика кизит куплет кулинатын тысяч тенгерекси кина мльсинен кизит кулет 358 мангиткинен парольскау классика ама 687 кон асхенкау классик кезит куплет куль это инене инеле пац это калекатюс атиргак тиунниу керамете чукотка кен Владислав Кузнецов на гамане кавесен от мсенгсекина балыс это мсенгсекин тысяч тен камнирексекин мангиткин тысяч тен Ама Рамани Венратын ғаңытын нен мүкел өкелінің үйвәтс әтін антен мауыз әт келет көлсек үйм. Әтті өлкен әті аға сертификатын ғасын әті қасы қасет көл әті өнкен әті Алиса Бурова мүсінгсек кіна балыз әні таңы ес әкінг ама София Денисенко әквібал перес әні физикак. Уйвынам на матэм ихерне кенын кама ванхат кена фапата наран яанан ангаунган атмиусиртен мыс уйетэм. Теукесу уйетка калы паслен округа кенавын масаурана тур масаурата паслан мыс ауз атэм. Раны мыс аунгата таспынгу таунеты гитчай эсена анкеску нарай пангната натуркена трос катын кам яанан атару утан яангат кенатэм. Темингл урит арантом гаус на Атланта Бурятия кене манитрес грин макес нгракси кене кон аскин кенга парос ма миллион те. Нканай бтеплет куркан атау вошкат витаунете.
0: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга.

Ну да, помнить все практически невозможно. Но самое важное — помнить о главном, о людях и, конечно же, о людях близких. Тех, что вам не безразличны, и те, кому вы не безразличны. Да, именно такие наставления, скорее всего, будут в начале нового часа. И да, уже вечер, друзья, с этим мы вас поздравляем. 18.08 на студийных, и это значит, пришло время танцев. И не абы с кем, а вместе с Хабибом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников. Мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга», вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

А это Two Colors и Heavy Metal Love. Как не любить это? Ну, наверное, есть причины и есть люди, которые не любят, но все равно есть те, что эту любовь разделяют. И это самое главное, ведь если есть что-то положительное, то лучше за него будет цепляться. Да. Вкусы разные, о них не спорят, но, по крайней мере, спорить и не нужно, если ты не хочешь. Можно сразу идти искать тех, кому напротив захочется с тобой это обсудить. Да-да, ну а мы сейчас обсудим что-то интересное, а именно праздники 30 июня, ведь это День экономиста. Между прочим, да, того самого специалиста, без которого, ну, наверное, невозможно представить развитие самого бизнеса, потому, скажем, всем экономистам поздравляю. Пускай у тебя все получается и есть рост, пускай он будет и у тебя. И чем больше, тем лучше. А сейчас история любви от Доры, которая втюрилась.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11. Я завершу.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте третьего лица. Когда мы уверены, что реклама, новости или мемы влияют на всех вокруг, но не на нас самих. Вы смотрите рекламу нового смартфона и думаете, ну кто на это купится? Только наивные люди. А через неделю ловите себя на мысли, а ведь у меня как раз старый телефон, может все-таки посмотреть? Но вы все еще считаете, что вас реклама не тронула, вы просто решили рационально. Или читаете гневный пост в соцсетях и говорите, вот люди верят во всякую ерунду, хотя сами уже чувствуете легкое раздражение или тревогу. Просто приписывайте эмоции другим, они поддаются, а себе, что вы просто анализируете. Мозг здесь не самонадеянный, он просто защищается. Признать, что на вас влияет медиа, значит признать, что вы не полностью контролируете свои решения. Это тревожно, поэтому мозг говорит «на других – да, а на меня – нет». Так сохраняется иллюзия независимости. Но вот вам совет на день. Если поймаете себя на мысли «это только на других действует», то сделайте паузу и спросите себя, а как я себя чувствую после этого контента? Раздражен, вдохновлен или завистлив? Даже легкая эмоция – это признак влияния. И это абсолютно нормально. Мы все люди, просто честность помогает не становиться марионеткой, даже своей собственной. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет верить, что вы капитан корабля, а не пассажир в потоке информации.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
3: И лето у нас...

0: А это же Трофимов, комната культуры и возможность отпустить все, что было раньше. Ну, надеемся, что только плохое, ведь от этого действительно лучше, ну, не то чтобы избавиться, по крайней мере, на время забывать и использовать только тогда, когда пригодится. Как, возможно, жизненный опыт. В целом нужно очень много места для того, что грядет. А грядет многое, ведь не закончились, а в них, в нашем случае, полно хорошего. Хорошей музыки, новостей и настроения. Шабазе Марсонг, а после Анасти со своим дураком. Вот что ждет нас на волнах радио Пурга. А после выпуска новостей.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Анастасия Лаврентьева. Добрый вечер. В Чукотском районе ведутся поиски рыбака. В Лорино ищут местного жителя 72-го года рождения, который отправился на рыбалку в Мичигменскую губу. Как сообщили в администрации района, двое мужчин собирались на промысел в ночь с пятницы на субботу. Они отвезли часть снаряжения, потом вернулись в село за оставшимися вещами. Один из них не стал ждать напарника и ушел на воду один. Позже его лодку с мотором нашли перевернутой примерно в 150 метрах от населенного пункта. Внутри никого не было. Родные сообщили о случившемся главе села, после чего начались поиски. Каждый день добровольцы проверяют линию побережья пешком и на квадроциклах. Для поисков также выделили автомобиль, а территорию пытались осмотреть с дрона. На данный момент мужчина не найден, поиски продолжаются. Пожарные сдерживают крупный очаг в районе села Марково. На западе Чукотки уже 12-е сутки тушат возгорание, которое нашли 19 июня. Пожар действует в 120 километрах юго-западнее села Марково. За 12 дней его площадь выросла с 56 гектаров до более чем 5000. На тушение отправили основные силы, 28 пожарных десантников, авиабазы и 14 спасательных из угольных копий. С воздуха им помогает 2 вертолета Ми-8 и 2 Робинсона. За последние сутки огонь прибавил только 8 гектаров. Как отметил начальник департамента экологии Александр Савченко, это время традиционно является пиковым периодом возникновения лесных пожаров на территории округа. Он подчеркнул, что ситуация в лесах стабильна и постоянно контролируется. Самое главное, нет угрозы ни для поселения, ни для объектов экономики и традиционного хозяйства. 6-месячный ребенок погиб в Подмосковье в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области. Дрон упал на частный дом в Егорьевске. Начался пожар, под завалами оказались люди. Спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей. Однако ребенок умер по дороге в больнице. ВСУ за ночь пытались атаковать 12 подмосковных городов. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку 60 беспилотников. К другим новостям. С 1 июля некоторые категории граждан получат прибавку к положенным им социальным выплатам. Как уточнили в Госдуме, такие нововведения коснутся в следующем месяце тех, у кого изменился жизненный статус. Если в июне человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается. В то же время, если прибавка уже была назначена ранее, повторной доплаты для нее не будет. Для пенсионеров, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии будет увеличена, а размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев. Сельским труженикам с общим трудовым стажем в отрасли более 30 лет будет положена прибавка 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не была назначена, следует подать заявление в социальный фонд. В завершении выпуска большинство россиян признали, что не готовы навсегда отказаться от интернета. Однако почти треть опрошенных заявили, что отнеслись бы к этому спокойно. При этом половина участников смогла бы жить без сети 1-2 дня, а 28% обходиться без нее даже целый месяц. Но главным условием для такого отказа респонденты назвали жизнь в своем доме на природе. Это, по их словам, помогает перезагрузить мысли. Что касается времени, которое освободилось бы без гаджетов, то 33% опрошенных посвятили бы его хобби, четверть семье и друзьям. 24% стали бы больше гулять, а 18% занялись бы спортом. Себя отношу к 24% и, кажется, сделаю это прямо сейчас. Далее за развитием событий следите с Оксаной Малютиной и Ниной Пенелькут. А я прощаюсь с вами. До завтра.
0: Радио «Пурга».

Руки вверх, Зивер, ты недостаточно. Иногда чего-то недостаточно, возможно, усилий, возможно, наград, а может быть и настроение. Надеемся, что последнее очень быстро исправится, а всего остального тоже будет хватать, особенно, когда очень стараешься. И, быть может, сейчас вечером это все раскроется, но мы раскроем только A-Studio следующим номером «Папа, мама». А после немного мира наизнанку, ведь интересные новости и всякие события нам важны.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, у вас в гараже не машина, а старый телефон-автомат. Вы не звоните с него, вы просто слушаете, как он дышит металлом, пылью и эхом тысяч разговоров, которые в нем когда-то жили. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто собирает не марки, не монеты, а телефонные будки-автоматы, как реликвии ушедшей эпохи связи. Речь о реальных коллекционерах от Берлина до Токио, от Португалии до Чикаго, которые находят заброшенные телефоны-автоматы, восстанавливают их и ставят у себя дома, во дворе или даже в кафе. Для них это не железо, это машины времени с наборным диском. В Германии один инженер собрал уже 14 аппаратов, от советского телефона 3 до американского Western Electric. И все работают. Он подключил их к старой АТС и устроил линию памяти. Можно позвонить на любой номер в его коллекции и услышать голос 70-х. «Это не ностальгия, это археология общения», — говорит он. А в Японии женщина превратила свой сад в музей связи. Среди бамбука стоят три японских автомата 80-х. Дети приходят, бросают монетки, специально отчеканенные, и звонят никому, просто чтобы услышать гудок. Они учатся терпению, потому что настоящий разговор начинается не сразу, объясняет она. И да, такие коллекции живые. Монетки хранятся в оригинальных кассетах. Провода спаяны вручную, а в некоторых аппаратах до сих пор лежат записки «Жду у фонтана» или «Прости, не смог дозвониться». Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что установил автомат в ванной для экстренных звонков. Другой раз турист бросил евро вместо жетона, и аппарат молчал 2 дня. Один коллекционер в Португалии получил звонок от незнакомца из того же города, где когда-то стоял этот телефон. Он сказал: «Я звоню домой», рассказывает хозяин. А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели такой телефон у себя? Или боитесь, что он вдруг сам зазвонит?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: А это «Фабрика». И 5 минут, целых 5 минут, которые можно потратить на всякое разное. Это же очень полезно. Ведь за 5 минут можно размяться, сделать, может быть, гимнастику для глаз. Просто сделать так, чтобы они отдохнули. Можно написать кому-нибудь близкому, позвонить. Ну и, возможно, даже убраться на столе. Может быть, домашним, а может, рабочим. Кто его знает, где мы находимся. Но иногда там стоит прибраться. И 5 минут достаточно, чтобы сделать ситуацию получше. Мы же надеемся, что ваши 5 минут пройдут как надо. А у нас квадро. Замок из дождя.
1: Радио.

0: these beautiful things that I've got.
1: Это Benson Boone и Beautiful Things. Ведь мысли и думы могут быть максимально прекрасными. Надеюсь, они таковыми останутся в этот вечер. Да, ведь он уже давно наступил и продолжает идти вперед. Так что от 29 июня мы отказались, от 30 тоже придется. И вот первый месяц лета уходит. Ну а вы готовы? Во-первых.

0: потому что не страшно, еще два осталось, а во-вторых, так и надо, ведь разнообразие тоже необходимо. Ну а я с вами прощаюсь на этой ноте и желаю отличного самочувствия. Ведь будет оно, будет и все остальное.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим картофельный гратен дофинуа. Это популярное изысканное блюдо французской кухни. Гратен – это не название, а уникальный особый метод приготовления разных блюд. Само слово в переводе означает «скрести» или «царапать». Поэтому блюдо обязательно должно иметь аппетитную зажаренную корочку сверху. В картофельном гратене эта корочка получается за счет добавления сыра или сухарей. Для приготовления нам понадобится картофель 8-9 штук, большая луковица, кусочек сливочного масла, сушеный базилик, соль и перец по вкусу. Для заливки сметана 4 столовых ложки, сыр 50 граммов, 1-2 зубчика чеснока, соль и перец. Как готовим? Картофель очистим. Выбирайте клубни примерно одинакового размера, чтобы нарезка смотрелась аккуратнее. Нарежем картофель кружочками шириной около 3-5 мм. Отправляем его в глубокую емкость, присыпаем солью, перцем, перемешиваем, чтобы специи обволокли каждый ломтик. Отдельно приготовим заправку. В чаше блендера пробиваем сметану, специи, чеснок и сыр. Дно и бока жаропрочной формы для запекания смажем сливочным маслом. Выкладываем кружочки картофеля в один слой. Сверху поливаем половиной сырной заливки. Равномерно ее распределяем по всему периметру формы. Лук режем тонкими кольцами или полукольцами и раскладываем на картофеле. Далее выкладываем еще один слой, поливаем его оставшимся соусом, сверху посыпаем ароматным сушеным базиликом. Готовим гратен в духовке 35-40 минут при температуре 220 градусов. Подаем на стол прямо в форме или раскладываем по тарелкам. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
1: Сели, поели!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Оксана Малютина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Для участников СВО создают гарантированный трудовой резерв. Правило касается всех региональных ведомств, их учреждений и предприятий, где округу принадлежит больше половины капитала. Каждая организация должна оставить для ветеранов не менее 1% штатных мест. Центр занятости будет собирать резюме участников СВО и вести список профессий, по которым им рекомендуют работу. Больше 1000 школьников Чукотки получили аттестаты. В этом году школы заканчивают 1045 ребят, среди которых есть 100-бальники по ЕГЭ, а также выпускники, которые набрали от 95 до 99 баллов. По поручению Владислава Кузнецова их поддержат разовыми выплатами. За 100 баллов – 100 тысяч рублей, за результат от 95 баллов – 50 тысяч. Также выплаты получат и педагоги, которые подготовили сильных учеников. Сельские ФАПы оснастят современной техникой. Два медпункта построят в Илернее и Краснино. Новые здания будут модульными. Их должны поставить и собрать до 30 октября, а полностью открыть для пациентов до 31 декабря. Внутри разместят кабинеты для приема и оборудование для первичной помощи. Работы выполнит завод модульных конструкций «Атлант» из Бурятии. Сумма контракта составила 89 миллионов 700 тысяч рублей. В прибрежных селах Провиденского округа началась традиционная добыча морского зверя. Охотники янрок-енота открыли морзверобойный сезон. Накануне территориальная соседская община добыла первого кита. Его загарпунили охотник Максим Гуванральтат и председатель общины Алексей Тынычеевын. А в Новом Чаплине местные морзверобои добыли уже второго кита в сезоне. Полученное мясо и жир распределят между жителями. Проведение принимает первую партию топлива. Как сообщили в администрации муниципалитета, к причалу поселка подошел теплоход Валерий Васильев. Сейчас в порту разгружают 7 тысяч тонн угля, а всего до конца навигации поселок должен получить 14 тысяч тонн топлива. Далее уголь начнут развозить по селам Провиденского округа. Там его выгрузят на необорудованный берег с помощью барж. Пожарные сдерживают крупный очаг в районе села Марково. На западе Чукотки уже 12-е сутки тушат возгорание, которое нашли 19 июня. Пожар действует в 120 километров юго-западнее села Марково. За 12 дней его площадь выросла с 56 гектаров до более чем 5000. На тушение направили основные силы. Начальник департамента экологии Александр Савченко отметил, что ситуация в лесах стабильная и постоянно контролируется. Угрозы ни для поселений, ни для объектов экономики и традиционного хозяйства нет. В Лорино ведутся поиски рыбака. Двое мужчин отправились на рыбалку в Мечегменскую губу. Один из них не стал ждать напарника и ушел на воду. Позже его лодку с мотором нашли перевернутой примерно в 150 метрах от населенного пункта. Каждый день добровольцы проверяют линию побережья, а территорию пытались осмотреть с дрона. На данный момент мужчина не найден. Поиски продолжаются. А на сегодня это все, о чем мы хотели рассказать. Спасибо, что были с нами. Через час вас ждет выпуск новостей на чукотском языке, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.
2: Радио

0: Минутка здоровья.
1: Найден простой способ снизить риск преждевременной смерти. Ученые из Гарвардской медицинской школы и Сиднейского университета выяснили, что дополнительный сон после периодов недосыпа может снижать риск преждевременной смерти. Исследователи проанализировали данные 86 тысяч человек из британского проекта UK Biobank. Участники носили специальные датчики сна, а ученые отслеживали их состояние здоровья в течение 8 лет. Выяснилось, что люди, которые регулярно недосыпали и не компенсировали это дополнительным сном, умирали чаще. Особенно высоким риск был при сильном дефиците сна. При этом у участников, которые отсыпались после недосыпа, повышение риска смертности не наблюдалось. Авторы работы считают, что восстановительный сон может частично компенсировать негативные эффекты нехватки сна для организма. Наиболее выраженная связь была у людей, которые изначально спали мало. Ученые отметили, что речь не идет о пользе хронического недосыпа. По их словам, лучший вариант – регулярно спать по 7-9 часов. Однако, если недосып все же произошел, дополнительный сон в ближайшие дни может помочь снизить потенциальный вред для здоровья.
0: Минутка здоровья.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знаете, какой звук вы услышали самым первым? Доподлинно нет, но наверняка уже догадались. Если нет, то знаете, что примерно с 16 по 18 недели беременности вашей мамы, то есть еще вашей внутриутробной жизни, вы уже начали слышать. А к 25 неделе начали различать голоса и реагировать на различные звуки. Но первым звуком, который вы услышали, было сердце матери. Именно этот мощный постоянный ритм сформировал ваше аудиальное восприятие в жизни. Кстати, помимо сердца, младенец начинает улавливать и другие звуки. Дыхание и голос матери, а также шум крови. Приглушенные голоса и звуки извне. Но именно ритм сердца остается фоном его первых месяцев внутри. Более того, именно этот ритм запечатляется в теле и психике. Территория.

Рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радио «Пурга» согревает даже в зимние морозы. В Анадыре «Пурга» вещает на частоте 102,8 FM.

тундра расцветает под музыку. Радио «Фурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палим тельхит, который пунктом и нам нравится умнина пенилькут. Но ты веринат сете на ран писал гун на тасем мюсер ван в этом. А ты уж как вы посейни и синра мюсером во атора. Венрат мюсер тенмас, но ты веринат сете им. Минкре на нам нравится департамента и по соцполитике. Эрмете округа кин мюсер тенмас уйд гетцелинин куна анан писал рук на тасем мюсер ван в этом. Госорганизация к. Центр занятости Рапнлинома Каурка, но та верингат лепар атеминнгл ана. Миусир ешет куля анханата атенмас ошен ёлкалте. Еор миусир ван ван ини некан хана аре ёлкалт, но та верингат лете. Омас он кюит кинет пынгалте тангнын ювавка. Межрайонный центр занятости анкама филиала к фондах защитники Отечества. Уйвнымны макилерне екін камванка тэка фапата наран янанан ауната мюсертэнмыс уйеті. Кеукелі уйетгі калей пасын округа кенауын масаурана. Тора масаурат пасанымыс ауз ата ранымыс ауплет кунгат талпынгу таунеті гэтчай эсіна. Нкес кунарай пангната натуркіне троскатын кам янанат аруйвутан янат кената. Тимингл урингата ртум ранта. Томгауз это Атланта, Бурятия кина, Манитрисхрин, Макезен, Ракси кина, Кон Асхин кина, Миллион тега парусма. Наматвала Чукотка, Калевитя, Ван Витявкина, Троир, Совет, Темп, Минкринан, Мусауркат, Округа кина, Правительство и ПМ. Группа от Мюсередкина Тимге выявленным на Маку округа Кати Унюка Владислав Кузнецовна Совета Кароир от ветерана Кисину Юэтсет и Ненмисевэтсета Руся Анритсета Ваннаматвас от Нинесет Нкама Синеткина от Гисиусета Нкана Совета Нвинредкина Троир от Нутеверинецина Нкама Нутеверинецета Манивинратенгака Винрета Игутитесет Нкана Ураэс Ян Рам, Винрет Тумганан Камнина и Виткушанам, Паруир Совет Тен Мюсирет Хенете, Венг, Пек, Билибино, Канадрский районок, Гуреза, Кисиханьео, Канкама, Чукотский районок. Чукот как мангиткин нира хагивит хасапсит кокен винтельсин тагын на тирганэм. Ванкина суда и нарасоги сизинет нира хаксаусте. Тоз атчо наматвазан ванкинан камтым йом. Нину вик из усина хликин ро парольхау кат асокек 2012 гивика. Ратин мсава хликин нира ха километр те вангпым. МССИНА ВНВПК нашвау хантеринес ананкама генен висеусина имсер асиктура гатаньянам гошена ртен мсау ёй последователь ГПМ гаесерасвунсена тенненц агаражек вэнгака тенненц асудьёт агарка псесен ксаусинкама эткейка ген асинанкама гивсина тинхуна ганмсена гамаэнсасин нотаутет нка гэткеусинанкама Ртиси гутгентесин от асавинси, насарман арэкэнэн камасия сэганмэсэна судам, нэнсис арэкэна тагын гатчэргэн. Анханай бэтэплэт куркэн, атау эргэт тагынэты.
0: Живое радио Чукотки.

0: Реклама на радио «Бурга». Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Как только в домах включают центральное отопление, наша кожа начинает нещадно сохнуть. Если летом мы пользовались увлажняющим кремом больше по привычке, то с приходом холодов его хочется наносить на лицо и тело по несколько раз в день. Причем самое время заменить легкие уходовые текстуры на более насыщенные. Во-первых, стоит купить успокаивающий бальзам для лица. Это лучший друг раздраженной кожи, особенно если она еще и шелушится. Заметили проблему? Плотно нанесите бальзам на кожу перед сном. Утром все будет выглядеть не так критично. А еще есть смысл пополнить косметичку баночкой с ночной маской для лица. Она обеспечит коже ударное увлажнение. Кстати, спать с плотным слоем средства на лице совсем не нужно. Ночная маска наносится перед сном на 10-15 минут. Излишки можно промокнуть салфеткой. Возможно, ваша кожа примет такой уход на ура. Особенно, если тканевые маски 5-минутки кажутся вам откровенно бесполезными. Столько разных способов удаления волос нам предложили косметологи, а мы продолжаем пробовать все новые и новые методы в попытке найти самый лучший. А все потому, что часто остаемся разочарованными. Например, производители кремов-депиляторов обещают гладкую кожу в течение чуть ли не 3 недель. В реальности же эффект держится пару дней. К тому же, если у вас чувствительная кожа, то удаление волос обернется покраснением, раздражением и зудом. В рекламе об этом нас точно не предупреждали. О домашнем фотоэпиляторе тоже рассказывают сказки, но на деле мощность такого прибора не позволяет удалить жесткие волосы, так что внятного результата так и не получишь. А лазерную эпиляцию рекламируют как возможность избавиться от волос навсегда. Но здесь все зависит от мощности прибора. Чем она выше, тем действеннее процедура, но тем больше вреда она нам и причиняет. Вот такой парадокс. Ну и, наконец, восковая или сахарная эпиляция. Больно, но зато работает. Если вы идете на такую процедуру впервые, стоит подготовиться к тому, что придется немного потерпеть, и не забудьте попросить у мастера крем-анестетик.
0: Территория женщин.

0: Не учи ученого.
1: Найдена причина формирования устойчивости к антибиотикам. Когда в лаборатории проверяют эффективность антибиотика, это происходит в контролируемых условиях. Но когда инфекция развивается в организме человека, все не так гладко. Главное исследование лаборатории Левина в Вашингтонском университете показало, что даже небольшое изменение кислотности может изменить реакцию бактерий на лечение. Исследование ученых посвящено бактерии Клебсиелла пневмония, одной из основных причин смертельных инфекций и одному из самых устойчивых к антибиотикам патогенов в мире. Цель исследования – выяснить, что происходит с устойчивостью к антибиотикам, когда Клебсиелла пневмония растет в слабокислой среде, как в некоторых частях человеческого организма во время активной инфекции. Выяснилось, что при pH 5 бактерии становятся в 64 раза более устойчивы к бета-лактамным антибиотикам, наиболее распространенному средству для лечения инфекций. Бета-лактамы подавляют активность белков, которые участвуют в построении клеточной стенки бактерий, известных как белки клеточной стенки. Без них бактерия не может должным образом формировать свою клеточную стенку и делиться, и в конечном итоге погибает. Однако помимо белков клеточной стенки, вырабатываемых при нейтральном pH, у Клебсиелла пневмония, по-видимому, есть резервная группа белков, готовых вступить в работу при снижении pH. Это стало неожиданностью, учитывая, что предыдущие исследования устойчивости патогенов проводились на модельном организме – кишечной палочке, у которой нет резервной группы белков. Кроме того, был обнаружен еще один дублирующий белок синтеза клеточной стенки, активность которого, по-видимому, важна для реакции на стресс во время роста при низком уровне pH. Эти результаты позволяют предположить, что дублирующие белки помогают бактериям выживать при лечении антибиотиками в кислых средах. В условиях растущей устойчивости к антибиотикам эти результаты служат предупреждением и открывают новые возможности. В будущем лаборатория Левина планирует расширить спектр условий, в которых они проводят скрининг чувствительности к антибиотикам, не ограничиваясь изменениями pH. Конечная цель – найти соединения или терапевтические средства, которые можно использовать вместе с нынешними антибиотиками, чтобы более эффективно бороться с инфекциями в условиях, приближенных к естественным.
0: Не учи ученого.

0: знаете ли вы?
1: Ледяное пиратство в Антарктиде. В 2025 году ученые обнаружили ледник-вампир, который крадет лед у себе подобных. Это происходит из-за разницы в скорости таяния. Более активный ледник перехватывает потоки талой воды, ускоряя разрушение соседа. Такие процессы могут изменить прогнозы о повышении уровня океана, но пока механизм пиратства изучен лишь частично.
0: Теперь буду знать.
2: Ароматы ванили.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В России выросли продажи автомобилей с пробегом. АвтоВАЗ показал Ладу Ниву Легенд с новым мотором. А для нового Феррари Люче представили первый тюнинг-пакет. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: В России в мае текущего года было продано 524 тысячи автомобилей с пробегом. Такие данные были озвучены во время конференции аналитического агентства «Автостат». Эта цифра на 7% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи оказались на 6% ниже. Что касается первых 5 месяцев, то своих владельцев сменили 2 391 тысячи 200 машин. Таким образом, продажи автомобилей на вторичке в январе-мае выросли на 6%.
0: Дорожный монстр.
1: АвтоВАЗ представил на ПМФ 2026 обновленный внедорожник «Лада Нива Легенд», сообщила пресс-служба предприятия. Теперь в автомобиле установлен 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра с возросшим на 24 ньютон-метра крутящим моментом. Причем 80% тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. Мощность мотора при этом пока не раскрывается. Зато на АвтоВАЗе заявили, что расход топлива внедорожника сократился вплоть до 30% в определенных режимах. Помимо прочего, внедорожник получил фронтальную подушку для водителя, а также вентилируемые передние тормозные диски. Модернизации подвергся и кузов автомобиля. Теперь передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук выполнены из двусторонней оцинкованной стали. Подобное решение впервые применяется на Ниве.
0: Вот это тюнинг!
1: Тюнинг-ателье «Венум» из Объединенных Арабских Эмиратов представило первые рендеры возможных доработок электрокара «Феррари Люче». Их опубликовало издание «Каркупс». Фасад автомобиля украсил изящный карбоновый сплиттер, колесные арки стали шире благодаря обвесу из углепластика, из которого также изготовлены боковые юбки и воздуховоды. Карбон достался антикрылу и агрессивной формы диффузору. Впрочем, пока неизвестно, выпустит ли Venom комплект тюнинга, полностью соответствующий этим рендерам. Однако эксперты уверены, что вслед за мастерами из ОАЭ свое руки к первому электрокару Феррари приложат специалисты из других дизайн-студий с целью приблизить внешность модели к традиционному образу легендарной итальянской марки. Электрический спорткар Люче получил шквал негативных отзывов в автосообществе. Поклонники бренда не сдерживали эмоции, высказываясь о модели, которая, кстати, досталась от экс-главы итальянской компании и даже от вице-премьера Италии. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

нет, но вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает.

0: каюсь. Твое радио.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как вы думаете, есть ли способ справиться с въевшимся старым нагаром на кастрюлях без применения агрессивной химии? Да, и он основан на домашних средствах. Смешайте в миске зубную пасту. Она обеспечит мягкую абразивность. Добавьте к ней немного геля для посуды, для расщепления жира, а также ложку соды для химического воздействия. Разбавьте все это минимальным количеством воды для консистенции густой кашицы. Нанесите полученный состав губкой на область нагара, дайте ему поработать, а затем просто смойте теплой водой. Вы будете поражены, насколько легко старая копоть исчезнет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то вреды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к клейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жирам мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках. Территория женщин.

показал ей весь мир, да, просто показал и подарил, что подарил ей пару вил, потратил на нее так много сил, но ты не знаешь, увы, нет, ты не знаешь, о чем молчит она.

0: знаете ли вы?
1: Положив желе в холодильник для застывания, мы думаем, что оно замирает в полной неподвижности. Но это иллюзия. Если бы мы могли заглянуть внутрь на молекулярный уровень, мы бы увидели кипящую невидимую глазу жизнь. Даже в твердом состоянии атомы и молекулы в желе находятся в состоянии постоянного хаотичного движения. Это явление называется броуновским движением. Они сталкиваются, вибрируют, дергаются с бешеной скоростью. Наш десерт никогда не бывает абсолютно статичным. Это движение – следствие тепловой энергии. Оно прекращается только при достижении минус 273 градусов, чего невозможно достичь. Так что пока вы спите, в вашем холодильнике тихонько кипит целая вселенная, заключенная в розовом прозрачном кубике.
0: Теперь буду знать.

0: miles away.
1: Радио Пурга.
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Ежегодно тысячи пешеходов гибнут из-за невнимательности, и смартфоны усугубляют эту проблему. Исследование показывает, что, печатая сообщение на ходу, люди реже смотрят по сторонам. Если нужно срочно ответить, отойдите в сторону. А еще безопаснее – позвоните. Разговор по телефону позволяет сохранять ориентацию в пространстве.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

трясся, не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

Не бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть пей, куда там прорываться.

и олени пасутся под музыку. Радио.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность прослыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим: я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

метров ягоды. Заниматься сбором брусники и голубики веселее под звуки радио «Пурга», которая вещает в Краснино на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

меняемся, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня у нас блюдо с красивым названием «Сливовый крамбл». Это английский десерт, который представляет собой фрукты, запеченные под крошкой из песочного теста. Крамблы появились в Великобритании во время Второй мировой войны и стали альтернативой традиционным пирогам из-за нехватки продуктов вследствие их нормированного распределения. Что нам с вами понадобится из расчета на две порции? 4 крупные сливы, 100 граммов овсяных хлопьев, 3 чайных ложки меда, 2 чайных ложки оливкового масла и 2 столовых ложки миндальных лепестков. Из слив вынимаем косточки, режем на кусочки и выкладываем в порционные формы для выпечки. Овсяные хлопья смешиваем с медом, маслом и выкладываем сверху на сливы. Посыпаем миндальными лепестками и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Подаем, посыпав сахарной пудрой со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему простая попытка зарядить телефон в другой стране превращается в целое приключение? Почему в одном уголке мира розетки круглые, а в другом плоские, и где-то вовсе с причудливыми тройными штырями? Казалось бы, электричество ведь везде одинаковое, но почему стандарты вот такие, совсем разные? Все началось в конце 19 века, когда электричество только начало появляться в домах. Тогда каждая страна, точнее каждая компания в стране, разрабатывала свои системы электроснабжения и устройств, не задумываясь о глобальной совместимости. Первые вилки и розетки были максимально простыми. Часто это были даже не вилки, а просто провода, которые скручивались вручную с контактами. Со временем к ним начали добавлять еще и защиту от перегрузки, заземления и прочие важные элементы. И вот тут именно и началась настоящая архитектурная гонка.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь, а за окном ни ночь, ни день, а вечный полумрак, мягкий как вата. Солнце где-то там за завесой, но оно не греет, только светит сквозь белую дымку. И так почти каждый день в году. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про места, где туман – это не погода, а образ жизни. Речь о реальных уголках планеты, где туман бывает больше 300 дней в году. От побережья Ньюфаундленда до гор Калифорнии, от острова Хоккайдо до ущелья Чили. Там он не рассеивается к обеду, он живет, медленно катится по долинам, обнимает дома, превращает деревья в силуэты и делает мир чуть тише. В канадском городе Авалон местные шутят: «У нас два сезона – туманный и очень туманный». Автомобиль ездит с фарами круглый год, а дети учатся определять время суток не по солнцу, а по звуку волн, потому что видимость часто меньше 10 метров. В Калифорнии, в районе Большого Сюр, туман приходит с океана каждое утро. Он поливает редкие сосны, охлаждает почву и создает микроклимат, где растут растения, больше похожие на инопланетные. Один ботаник говорит: «Это не туман, это жидкое небо». А на японском острове Хоккайдо, в деревне Сираои, зимой туман смешивается со снегом и получается молочная буря. Белый воздух, белая земля и ты как в облаке. Местные называют это временем, когда духи ходят рядом. И да, жить в таком месте – это особое искусство. Фары на велосипедах обязательны даже днем. Входные двери красят в яркие цвета, чтобы не пройти мимо. А собаки носят колокольчики, иначе они теряются в трех шагах. Но зато кожа всегда увлажнена. Стресс растворяется в мягком свете, а фотографы приезжают со всего мира, чтобы снять мир без резких линий. Конечно, бывают моменты странности. Туристы звонят в полицию со словами, что они потерялись в своем же дворе. Один раз пара поженилась в тумане, и на фото гости выглядят как призраки. А местный художник рисует только акварелью. Масло слишком четкое для нашего света. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы жили вместе с постоянным туманом, стали бы вы учиться ориентироваться по звукам или сразу бы купили самый мощный фонарик?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио «Пурга». И Белухи нам подписывают.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». В прошлом году бьюти-стилисты проявили редкую благосклонность к блескам. Похоже, они сошлись в едином мнении насчет того, что этому миру не хватает сияния, а потому добавили глиттер буквально во все мейкап-средства, от пудры теней до лаков для ногтей. И признаться, мы вошли во вкус. Стразы, пайетки, наклейки и прочие блестящие элементы – все это в изобилии присутствовало на лицах знаменитостей и бьюти-блогеров. Глиттер наносили на губы поверх помады, на веки, скулы и даже на уши. Что радует, такое помешательство на блёстках в последние месяцы поутихло, так что пора применять новый тренд – темную губную помаду. И, кстати, речь идет вовсе не о привычных винных оттенках. В моду вошли более радикальные решения – черная, синяя, коричневая и даже серая помада. Теперь эти оттенки уже не вызывают ассоциаций с готами, так что можете пополнить косметичку выдающимся помадным образцом. Когда женщина впадает в крайности с пропорциями, зрелище получается весьма печальное. И касается это не только одежды, но и представьте себе бровей. Слишком тонкие или чересчур толстые. Избавьте себя от этих крайностей. Лучший вариант – это изящные бровки с четким изгибом, открывающие взгляд. Однако не перестарайтесь, слишком высокие брови выглядят театрально. Избежать такого эффекта поможет золотое правило. Если поделить визуальное лицо на трети, расстояние между линией роста волос и бровями, а также бровями и кончиком носа должны быть примерно равными. А вот что касается цвета бровей, то он должен находиться в пределах 1-2 оттенков цвета волос. Территория женщин.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Англия. Утро. 1858 год. Супруга сэра Джорджа Баскервилля задает странные вопросы.
3: Дорогой, я должна у тебя спросить.
2: Да я не прятал зарплату. Она сама завалилась за камином.
3: Да нет, я о другом. Милый, скажи, я похожа на обезьянку?
2: Чего?
3: Ну нет, ну честно, я должна знать правду. Похожа? Ну не лги мне только.
2: Ну ты знаешь.
3: Правду.
4: Конечно, похоже.
5: Подумал он про себя.
2: Нет, конечно нет, дорогая.
3: Я так и знала, спасибо.
2: После того, как 1 июля 1858 года Чарльз Дарвин представил свою теорию эволюции, некоторые граждане надолго потеряли уверенность в себе, узнав, что обезьяны являются их ближайшими родственниками.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня среда, 1 июля. В Туапсинском округе сняли введенный из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Горючие материалы попали в акваторию Черного моря, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атак беспилотников 16 и 20 апреля. На данный момент все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены, подчеркнули в оперштабе. В Минэкономразвитии указали на сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность. Таким заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, в течение года большинство зумеров увольняются и меняют профессию. Кроме того, отмечается, что многие работодатели жалуются на то, что молодые сотрудники гораздо хуже вовлекаются в переработки. Совведе предложили регулировать рынок репетиторов. Как пояснил член Комитета по науке, образованию и культуре Игорь Мурок, необходимо ввести добровольную сертификацию и реестр преподавателей, что будет подтверждать квалификацию специалистов. Такие меры помогут защитить права потребителей. По его словам, до 70% родителей старшеклассников рассматривают занятия с репетитором как обязательный этап подготовки к итоговой аттестации. Как сказал сенатор, семьи обращаются к репетиторам, чтобы минимизировать риски и обеспечить ребенку высокие баллы на экзаменах. Эта тенденция подтверждается данными социологических исследований. Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для правительства. Премьер указал на это во время встречи с председателем Совета Валентиной Матвиенко и представителями Совета Палаты. Ранее Владимир Путин заявил, что в список задач внутреннего развития России входят демография, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни. И в завершении выпуска: Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета в Китае, которое будет проходить с 30 ноября по 5 декабря. Об этом пишет ТАСС. При этом в Греции утверждают, что сладости из меда, орехов, тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В стране это блюдо подается в ресторанах под названием «Греческая пахлава». С помощью ЮНЕСКО в Турции и Азербайджане хотят закрепить этот десерт за собой. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: На «Титанике» может быть и последний день. У нас среда, 1 июля, первый день месяца, друзья, на радио «Пурга». И в студии с этого момента Наташа Ковалева.
1: И Арина Перепелкина.
0: Всем доброе утро. Надеюсь, вы с нами. Надеюсь, вы просыпаетесь. Если вам это дело тяжело, ни в коем случае не переключайтесь, потому что мы разминаем вас в течение всего утра. И обязательно будем это делать не только морально, но и физически.
1: Да, а я сегодня, кстати, физически уже размялась с утра, потому что я попала в какую-то просто орду мелких мошек. Я от них шла, отбивалась и очень хорошо проснулась из-за этого. А потом попала уже в орду комаров. В общем, вот такое у меня было
0: вот,
1: пробуждение.
0: Кстати, любители прогуляться, имейте в виду, да, действительно, утреннее комарье проснулось и действует активно. Но у меня неожиданное самое было то, что уже на подходе к Пурге надо мной пролетела утка.
1: Утка? Может, это была чайка?
0: Это была не чайка. Я чуть голову не вывернула, так посмотрела, чтобы разглядеть. Действительно, утка. И это действительно удивительно в городе, где одни чайки и голуби. Так что, друзья, ждите чудес. Они обязательно к вам придут. Может быть, даже в виде погоды.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня от 7 до 11 градусов тепла, пасмурная погода, но без осадков.
1: В Анюйске плюс 5, к вечеру будет плюс 15, небольшая облачность, дождя не ожидается.
0: В Певеке 5-8 со знаком плюс, малооблачно, без осадков.
1: На Айоне плюс 1, плюс 4, облачно, осадков тоже не будет.
0: В Эквикиноте 8-10 со знаком плюс, облачно, слабый дождь.
1: В Биллингсе 0, минус 2, как-то там прохладно сегодня. Переменная облачность, осадков не будет.
0: В Беринговском 12-15. Тепла, переменная облачность, осадки не ожидаются.
1: В Проведении плюс 10, плюс 8, пасмурно, осадков тоже не ожидается.
0: В Лаврентии 3,7 со знаком плюс, облачно, слабый дождь.
1: В Анадыре сегодня облачно, с прояснениями, днем без осадков. Ветер юго-восточный 6,8 метров в секунду. Температура воздуха 17-12 градусов тепла, температура сейчас 15 градусов.

0: знаете ли вы?
1: Слово «супруги» сегодня это про мужа и жену, но так было не всегда. На Руси супругами называли пару лошадей или быков, запряженных вместе. Чтобы тащить воз, им нужно было стать одним целым, двигаться в унисон и буквально чувствовать друг друга. Потом так стали говорить о людях, связанных общей работой или родством, например, о двух братьях. И только со временем это слово закрепилось именно за парой, которая создала семью. Интересно, что филологи заметили, в последнее время мы все реже говорим «супруги», предпочитая «муж и жена». Так что, возможно, это красивое и древнее слово потихоньку уходит в историю, как когда-то ушли из повседневности те самые парные упряжки.
0: «Теперь буду знать».

Твое радио. Радио Пурга.

0: Ранняя птаха. Арина Перепелкина. По будням на радио Пурга с 8 до 11.
1: Вот такая небольшая ностальгия для тех, кто еще помнит. И да, я, Арина Перепелкина, в эфире радио Пурга, не просто так вспомнила этот джингл, а решила напомнить вам, друзья. Сегодня день ранней пташки, между прочим, в календаре. И вот когда-то ранней птахой была я, прибегала на работу для того, чтобы вас всех будить. Теперь я, собственно, тоже этим занимаюсь.
2: Тоже всех будешь.
1: Да, решили поностальгировать и вспомнить, как это было. Но я решила из этого превратить рубрику, потому что сегодня поговорим о тех из вас, кто просыпается так же, как и я, до будильника, чувствует себя победителем, а также о тех, кто ненавидит таких людей.
2: Да, это получается о тебе и обо мне сейчас будет история.
1: Ученые давно изучают и жаворонков, и сов, и вот что они выяснили. Люди, которые просыпаются рано, в среднем чувствуют себя счастливее, реже страдают от стресса и даже зарабатывают больше. И не потому, что утро волшебное, а потому, что ранних птах больше времени на спокойное начало дня, без спешки, без паники и без бутерброда, съеденного на бегу. Но если вы убежденная сова, не расстраивайтесь. Я тоже такой была до приезда на Чукотку. Я просыпалась в 11 утра и работала там до поздней ночи. Выбор за вами. Самое главное, несколько советов, как стать той самой ранней птахой без мучений. Совет первый. Не хватайтесь сразу за телефон. Дайте мозгу проснуться естественно. Потянитесь. Потяните каждую свою часть. Вот я очень люблю в постели подтягиваться. Вы прям почувствуете, как начинают просыпаться ручки, ножки. Это фактически зарядка для организма. Простая привычка запускает организм лучше любого кофе. Это стакан воды натощак. У меня всегда перед сном я ставлю стакан, просыпаюсь, и первое, что я делаю, вот потянулась, приподнялась чуть-чуть, выпила стакан и пошли дальше что? Дальше мы пошли, совет третий. Впустите свет, откройте шторы сразу после пробуждения. Солнечный свет отключает выработку мелатонина, это гормон сна, и вы моментально чувствуете бодрость. Ну, если не моментально, тогда совет четвертый, мой любимый. Сначала душ, потом, точнее, начните готовить завтрак и быстренько в душ, когда выйдете, завтрак готов, и, собственно, наслаждайтесь музыкой, прогулкой. Заранее, конечно же, лучше всего подготовить себе в голове, как вы будете добираться, что вам нужно взять с собой, это вам поможет тоже проснуться. Ну и да, помните, ранняя птаха — это не та, что встает в 5 утра, а та, что встречает день с улыбкой в любое время. Поэтому не забудьте, конечно же, еще что сделать?
2: Что? Улыбаться, конечно же.
1: Улыбнуться себе перед выходом и вперед.
0: Чуть свет, она уж на ногах. Перепелкина уже

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

0: Ну что, друзья, не забываем, что сегодня еще и первый день июля. Звезды меняют декорации, пришло время свежих решений и нестандартных ходов. Поэтому выясняем, у кого они должны быть какими. Овны, ваша кипучая энергия требует правильного русла и лучшее вложение в собственное обучение или дерзкий проект.
1: Да. Тельцы, доверьте своему практическому чутью, чтобы понять, где можно сэкономить, а где стоит вложиться.
0: Близнецы, хаотичные мысли обретут стройность, если вы запишете их на бумаге или обсудите с умным собеседником.
1: Раки, стоит сменить фокус заботы о других на свои собственные нужды и разрешить себе небольшую слабость.
0: Львы, творческий порыв и желание выделиться приведут к неожиданному признанию, даже если вы этого не искали.
1: Девы, удастся навести порядок там, где долго был хаос, и завершить старые дела.
0: Весы, в отношениях наступит момент равновесия и компромисс принесет больше выгоды, чем борьбы.
1: Скорпионы, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь эмоциям, даже если ситуации развиваются не так, как вы ожидали.
0: Стрельцы, жажда приключений сулит интересное знакомство, но проверяйте маршруты и планы на надежность.
1: Козероги, перед вами откроются новые возможности, и даже небольшая идея может привести к серьезным изменениям.
0: Водолей, необычные идеи найдут отклик у единомышленников, так что смело делитесь своими задумками.
1: Рыбы, ваша интуиция будет особенно сильной, помогая лучше понимать людей и избегать ненужных конфликтов. Вот таков расклад на этот день. Звезды дают подсказки, но выбор всегда за вами.
2: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Заслушалась Ричи и Паори, пыталась вспомнить, мне кажется, что-то похожее было на русском языке, но так и не смогла вспомнить. Поэтому предлагаю вместе со мной, друзья, вам заняться зарядкой. Ты готова, Наташа?
1: Готова. Я уже как-то, кстати, мы с тобой делали уже зарядку.
0: Да, это была зарядка физическая. Сегодня у нас будет зарядка для хвоста. В смысле, для мозга.
1: Я думала, какого хвоста. Вроде бы хвоста не наблюдала.
0: Дело в том, что это задание способно буквально пробудить мозг, как медведя после зимней спячки. Что нужно? Я вам предложу слово, друзья, а вам нужно предложить 5 подходящих прилагательных. Например, варежки. Они теплые, шерстяные, мягкие, пушистые, узорные. Да. А потом будет еще 5 прилагательных, которые вообще не относятся к этому слову. Например,

0: теперь то же самое, только не относящееся к кофе. Любые пять прилагательных, давай.
1: Красивый, умный, хороший, привлекательный, обаятельный, неповторимый.
0: А что, кофе хорошим не может быть?
1: А, может.
0: И тогда... неповторимым кофе не может быть?
1: Может быть.
0: Давай, еще одно слово.
1: Зеленый, красный.
0: Бывает зеленый кофе и даже красный бывает.
1: Белый.
0: И белый.
1: Так. Думаем, развиваем... резиновый.
0: О, отлично, принимается. У Наташи мозг проснулся, и если ваш мозг все еще спит, попробуйте сделать то же самое со словом «пингвин».
1: Ой, го-го-го-го, будет
0: итак,
1: сложно.
0: Просыпаемся вместе, друзья. Если есть желание, пишите нам 5 прилагательных, относящихся к слову «пингвин», и 5 не относящихся. Просыпаемся вместе с Радио Пурга.
2: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке вопросы жителей теперь разбирают в чатах семейных советов. Как сообщили в окружном правительстве, группы работают во всех муниципалитетах округа и по поручению Владислава Кузнецова перешли в единое цифровое пространство – мессенджер «Макс». В советы входят опытные родители, ветераны, педагоги, врачи, соцработники, представители коренных народов, молодежи и бизнеса. Их задача – быстро помочь семье в сложной ситуации и подсказать, какие меры поддержки можно получить. Житель может написать о проблеме в общий чат. Обращение рассмотрит онлайн и назначит личного куратора. Если вопрос простой, ответ дадут сразу. Так закрывают до 90% заявок. Если нужен подробный разбор, куратор встретится с человеком лично. Семейные советы действуют в Анадыре, Певеке, Билибино, Анадырском районе, Провиденском округе, Квикиноте и Чукотском районе. Для участников СВО создают гарантированный трудовой резерв. С 1 июля на Чукотке начнет действовать новая схема помощи ветеранам спецоперации с трудоустройством. Как сообщили в Департаменте соцполитики, власти округа утвердили обязательное резервирование рабочих мест в государственных и муниципальных организациях. Правило касается всех региональных ведомств, их учреждений, предприятий, где округу принадлежит более половины капитала. Каждая организация должна оставить для ветеранов не менее 1% штатных мест. Центр занятости будет собирать резюме участников СВО и вести список профессий, по которым им рекомендуют работу. Работодатели должны ориентироваться на этот список. Если подходящей позиции нет, место можно зарезервировать по другой специальности. Когда появляется вакансия, ее нужно закрепить за ветераном в течение 5 рабочих дней. Узнать о доступных должностях можно в межрайонном центре занятости и филиале фонда «Защитники Отечества». Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту о запуске первого энергоблока Курской АЭС-2. Станция уже начала поставлять электроэнергию в единую энергосистему страны. Теперь у региона появился большой запас надежной и доступной энергии. Владимир Путин отметил, что, несмотря на сложную обстановку, в области растут инвестиционная активность и промышленное производство. Хинштейн сообщил, что общий объем инвестиций в свободную экономическую зону превысит 245 миллиардов рублей. По итогам первого квартала регион вошел в тройку лидеров ЦФО после Москвы и Подмосковья. Напомню, НАПМЭФ 2026 заключили 27 соглашений почти на 87 миллиардов рублей. В Венесуэле спустя 6 дней после землетрясения спасатели из Иордании достали из-под завалов 3-летнего мальчика. Ребенка нашли живым в штате Лагуайра. У него хорошие показатели. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Напомню, 2 толчка магнитудой 7,2 и 7,5 разрушили более 770 зданий. Погибли 1719 человек, более 5000 ранены. Почти 2 миллионам людей необходима гуманитарная помощь. Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за последние 126 лет. В стране ввели режим ЧС. На помощь пришли спасатели из 16 стран. И в завершении выпуска: в России набирают популярность необычные услуги – нытинг, оправдание и стояние в очереди за деньги. Исполнитель нытинга готов выслушать жалобы на работу, начальство или погоду без советов и призывов взять себя в руки. Сервис позиционируют как противоположность коучингу. Другая услуга – оправдание. Нанятый человек всегда будет на стороне заказчика и докажет его правоту в любой ситуации. Опоздание, лишний кусок торта или проигранный спор. Также растет спрос на тех, кто постоит в очереди вместо клиента во время распродаж или оформления документов. По данным Авито услуги, появились и исполнители, готовые вести телефонные разговоры вместо заказчиков. Эксперты отмечают, что за этими, казалось бы, абсурдными предложениями стоят реальные потребности, нехватка времени или желание делегировать не очень приятные задачи. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Ну чем тебе не нытинг МБН только что?
1: Она вот я вернется, согласна.
0: Она вернется, и ты наденешь кольцо на пальчик. Друзья, доброе утро всем, во-первых.
1: Да, в студии да, и Арина Перепелкина.
0: Мы тут обсуждаем уже 4 минуты, пока МБН ноют.
1: Чтобы она, что девушки, появление. А мы тут да, обсуждали новость, которую нам вот Светлана Стор сейчас рассказала. Интересно, и хотели продолжить ее чуть-чуть.
0: Да, в России появились услуги различные на Авито, в том числе и нытинг. Это услуга, когда тебе звонят и ноют. Просто ноют без ограничений, без фильтров. У нас есть просто на работе такой человек, которому все приходят поныть. И этот человек Наташа Ковалева.
1: Друзья, в общем, обращаемся. Если что, золотая жила найдена, в общем.
0: Да, тебя нужно самозанятое оформить, и будут к тебе даже наши слушатели приходить и ныть. Но самое главное, друзья, это что? Наташ, ты помни, что ты не мама, не жилетка, ты просто элитный приемник чужих страданий по часовой оплатой. И надо помнить, что нужно завести своего такого нытолога, потому что к концу дня, мне кажется...
1: Тоже хочется поныть, и тоже надо будет кому-то идти и прохныкать свою печальную судьбу, знаешь. Да.
0: Вообще, конечно, я себе плохо представляю, как профессия нытиста выглядит, нытолог, я не знаю,
1: вот,
0: как
1: слушай,
0: это называется.
1: А он вообще дает советы, он же не психолог, он просто сидит и слушает. В принципе, можно телефон поставить, и он пускай там сам говорит.
0: Я нашла, что говорить. То есть начинают Итак. Тебе ныть. Ты говоришь, рассказывай. Я
1: Ой, слушаю. Все плохо, у меня как в жизни, на работе все плохо.
0: Если еще раз говорит, ты говоришь, ты это уже говорил, расскажи подробнее про вот это.
1: Начинаю рассказывать, там тоже все не очень хорошо у меня.
0: Если злиться на тебя, ты говоришь, я на твоей стороне, просто хочу помочь. Давай сделаем паузу, глубокий вдох и продолжаем.
1: Ой, и продолжаем.
0: А потом, а что ты думаешь сам?
1: И сам совет. Себе совет даешь, в общем,
0: да.
1: в конце.
0: Ну что, у нас осталось 5 минут. Самое важное, что ты для себя понял?
1: Что-то понял, что все должно быть хорошо рано или поздно, но все плохое заканчивается, скорее всего, вот так. Да?
0: Вот так вот и проходит.
1: В общем, целый сеанс мы прошли сейчас.
0: За несколько секунд.
1: Да.
0: Фактически точно так же мы обычно проходим прогноз от гидромедцентра.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня плюс 11, плюс 7, пасмурно, осадков не будет.
0: В Анюйске от плюс 5 до плюс 15, небольшая облачность, дождя не ожидается.
1: В Певеке 5-8 градусов тепла, малооблачно, без осадков.
0: В Айоне прохладно, плюс 1, плюс 4, облачно, но без осадков.
1: В Эгвикиноте 10-8 со знаком плюс, облачно и слабый дождь.
0: В Биллингсе без осадков, переменная облачность, зато с температуры 0-2.
1: Прохладно. В Беринговском плюс 12, плюс 15, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: В Проведение 8-10 со знаком плюс, пасмурно, но без дождя.
1: В Лаврентии 3-7, тоже со знаком плюс, облачно и слабый дождик.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду, температура воздуха 12-17 градусов тепла, сейчас за окном плюс 15.
2: Радио «Пурга». Радость всей Чукотки.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Теперь буду знать.
1: И а теперь будем знать? Знать, да, теперь будем знать, что сегодня, кстати, день изобретения солнцезащитных очков. Конечно, дата праздника имеет такое символическое значение. К этому дню на большей части нашей планеты устанавливается постоянная солнечная погода. И вообще, изначально очки создавались для того, чтобы скрыть эмоции, а не защищать глаза. Изначально очки с темными линзами вовсе не создавались, как я уже говорила, от защиты от солнца. Например, в древнем Китае судьи носили очки с дымчатыми кварцевыми линзами, чтобы скрывать выражение своих глаз и сохранить невозмутимость во время допросов. Вот такой вот интересный факт.
2: Да, интересно. Да.
1: А самые древние подобия солнечных очков археологи нашли в гробнице Тутанхамона, конечно же. Это были два тонких спила изумруда в бронзовой оправе. А римский император вот Нерон любил смотреть на гладиаторские бои через большой отполированный изумруд, чтобы защищать глаза от яркого света. Очки из кости, кстати, придумали жители Севера задолго еще до нашей эры. Они изобрели свои солнечные очки. Это были костяные пластины с узкими прорезями, которые защищали от снежной слепоты, вызванной ослепительным отражением солнца от снега. Я думаю, многие очки, кстати, эти видели. Даже, возможно, где-то есть в музее. Первое массовое промышленное производство, как ни странно, организовал Наполеон в конце 18 века. Он снабдил своих солдат, отправлявшихся в африканскую кампанию очками с затемненными стеклами. Ну и, собственно, сейчас, вот недавно была выставка GS2026, и так там представили такие инновационные очки POVEC-C1 с электронным затемнением. А в отличие от фотохромных линз, хамелеонов, как вот мы знаем, многие их сейчас носят, которые темнеют автоматически, здесь пользователь сам управляет степенью затемнения, просто проводя пальцем по сенсорной панели на дужке. Такие очки особенно удобны для спортсменов, которым часто приходится переходить из света в тень. В общем, такая небольшая, как скажем, от изобретения простейшего, да, из кости, вот к такому инновационному подходу подошли сейчас ученые. На самом деле очков действительно очень много. Сейчас мы и носим их ради красоты, ради того, чтобы быть такими неповторимыми.
2: Мне кажется, для защиты должны носить в первую очередь. Знаешь, на самом деле темные очки без ультрафиолетового фильтра не защищают, а вредят глазам, потому что зрачок в темноте что делает?
1: Расширяется.
2: Расширяется и пропускает еще больше ультрафиолет. Друзья, поэтому берегите глаза, выбирайте с умом. А я тебе скажу, что в Древнем Китае судьи вообще носили очки из дымчатого кварца, чтобы скрывать эмоции во время заседания.
1: А я вот это уже сказала, да.
2: Да, я пропустила, потому что в этот самый момент задумалась о том, почему такие дорогие очки остались в истории, там перемещались из эпохи в эпоху. А какие-то там, я не знаю, простые, мы не знаем, какие люди носили простые очки. Все равно же была какая-то версия.
1: Возможно, был. Ну вот из кости, наверное, делали это самое простейшее.
2: Ну из кости это то, что мы здесь знаем на Чукотке, вот эти вот
1: полосатые. Да, щель такая небольшая, которая защищала глаза.
2: А вот что носили, там, я не знаю, крестьяне, как защищали глаза?
1: А вот послушай, а стекол же не было, их же в каком-то веке-то стекло изобрели.
2: Ну даже если не стекла, они все равно каким-то образом защищали глаза.
1: Да.
2: Но мы этого не знаем.
1: Но, к сожалению, они, если и были какие-то простые такие очки, они, возможно, просто не сохранились, а сохранились именно сделаны из драгоценных камней, потому что камень вечен, поэтому
2: так поэтому
1: получилось.
2: Покупаем очки,
1: да,
2: с вечным камнем, чтобы надолго хватило.
0: Теперь буду знать.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Друзья, настраиваемся на победу, и первая викторина в нашем утре сегодня прозвучит уже совсем скоро, но перед тем, как вы ее услышите, открывайте свой Телеграм или Макс, ищите там номер 8-924-789-22-22 и слушаем вопрос от Арины. И первый правильно ответивший получит приз.
2: Ты правильно сказала «услышите», потому что вопрос будет очень простой. Кто исполнитель? И
1: данные
2: название
1: песни, да?
2: То есть нужно исполнителя и песня. Повезло, что исполнитель, в принципе, в названии одно слово. Поэтому нужно просто название и песню. Итак, если вы готовы, друзья, делайте погромче, потому что произведение лирическое. Я знаю, кто уже угадал эту песню. Есть предположение, Наташа?
1: Можно я воздержусь пока?
2: Ну, есть?
1: Ну, возможно, есть, да.
2: Итак, это очень лиричное произведение. Очень-очень. На всякий случай напомним, телефон 924-789-2222 через приложение Макс или Телеграм. Пишите прямо сейчас, кто исполнитель и название песни.

0: Надо было сказать, пока звучит Айова, пишите правильный ответ. А слушали мы с вами вот эту вот мелодию, которая начинается со слов «Откуда ты тут взялась?»
1: Классные шортики, бывшие джинсы, Левайс. В общем, наше пение, конечно, оставляет желать лучшего.
0: Но самое интересное, что когда-то, я помню, сидели в студии, зашла Наташа, услышала эту песню, говорит: «Боже мой, как мне нравится эта песня, я так ее люблю!»
1: Да, она мне очень нравится, она сложная в исполнении, да, потому что Федук вообще, в принципе, у него своя манера исполнения, но вот смысл песни мне очень ясен, так скажем.
0: «Хлопья летят наверх!»
1: Всюду магия и свет.
0: Ну, в общем, как-то так это и должно звучать, да.
1: Оно так не должно звучать.
0: Оно как-то иначе должно звучать. Но я вам могу сказать, что были варианты ответов «Ветер перемены». Даже Айову мне прописали, но нет, Айова же пела слова, поэтому мы не отгадывали. Мы слушали музыкальное произведение, и надо было угадать, кто поет оригинал. Были и правильные ответы. Спасибо большое. Кто у нас правильно ответила?
1: Правильно ответил у нас сегодня Андрей.
0: Андрею отправляет сообщение, где и как он заберет подарок. И, конечно же...
1: Аплодисменты!
0: Ну и да, для тех, кто хочет вспомнить это произведение, предлагаю его послушать. И, конечно же, поиграть с нами уже в следующем часе.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

0: Позвони мне, может быть, позвони мне.
1: Да, кстати, Арина, вот я сейчас задумалась, а можно ли давать номер телефона на первом свидании или на первой встрече? И вот, как говорят специалисты в этой области, оказывается, что да, девушка может давать номер телефона на первом свидании, но важно сразу оговориться, это не правило и не обязательство. Решение зависит от множества личных факторов, и у каждой женщины свои границы
0: мне
1: и
0: кажется,
1: комфорт.
0: Это не первое свидание, то есть это вы на улице встретились с человеком, он тебе говорит, дай свой телефончик, там встретимся.
1: Слушай, ну вот если
0: это
1: понравился,
0: же не свидание.
1: Можно. Да.
0: То есть здесь ты сам решаешь. А когда уже свидание, так вы, собственно же, как-то должны встретиться, обменявшись телефоном.
1: Но некоторые же сразу, видишь, допустим, молодой человек может подумать, что это какой-то вот к личным каким-то теплым связям может, да, предпосылка быть. На самом деле это же тоже может просто для общения или ради каких-то контактов там
0: важных. А тогда можно сказать, давай мы с тобой завтра встретимся в 13, если все будет хорошо, я тебе свой телефончик дам. Как-то так, да?
1: Возможно, да.
0: Ну, в общем, наш телефончик мы обязательно вам дадим в следующем часе, а в этом предлагаю послушать Your Box, Джиган на Артикасте, «Сни лето», и услышимся в часе новом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке прошел онлайн-турнир по шахматам. Соревнования были организованы региональным департаментом экологии и собрали на виртуальной площадке более 30 участников из округа, а также Москвы, Твери, Республики Коми, Карелии, Калмыкии, Ростова-на-Дону и других регионов. Начальник департамента Александр Савченко сообщил, что давно увлекается шахматами, а теперь отвечает и за развитие этого вида спорта как президент Федерации шахмат Чукотки. Игру начали в 9 вечера. Вечера по местному времени. Турнир провели в формате блица, 5 минут на партию без добавления времени. Общая игра длилась час. За досками встретились как опытные шахматисты, так и начинающие ребята. Победителем стал житель Анадыря Адьян Утнасанов. Второе место занял Вячеслав Макаров из Костромы. Третье – Михаил Ситников из окружной столицы. По словам Александра Савченко, такие турниры планируют сделать традиционными. Больше 1000 школьников Чукотки получили аттестаты. В минувшие выходные во всех районах округа прошли выпускные вечера. Как сообщили в департаменте образования, в этом году школы заканчивают 1045 ребят, 358 11-классников и 687 9-классников. Для многих выпускников экзамены уже стали поводом для гордости. На Чукотке есть 100 бальники по ЕГЭ, а также ребята, которые набрали от 95 до 99 баллов. По поручению губернатора Владислава Кузнецова их поддержат разовыми выплатами. За 100 баллов – 100 тысяч рублей, за результат от 95 баллов – 50 тысяч. Такие же выплаты получат и педагоги, которые подготовили сильных учеников. Первые сертификаты вручили выпускникам Анадырской школы номер 1. Среди них Алиса Бурова, которая набрала 100 баллов по русскому языку, и София Денисенко с высшим баллом по физике. За минувшую неделю от ударов вооруженных сил Украины пострадали 327 мирных жителей России. Это первый случай с начала года, когда число раненых превысило 300 человек за 7 дней. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Погибли 42 человека, включая двоих детей. Ранения получили 285 человек, среди них 9 несовершеннолетних. Основная доля пострадавших, 237 человек, приходится на атаки украинских беспилотников. Наибольшее число жертв зафиксировали в Белгородской и Воронежской областях, а также в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй Западный окружной военный суд приговорил троих россиян к длительным срокам заключения за подготовку терактов по заданиям украинских спецслужб. Они планировали преступления в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Фигуранты получили от 12 до 25 лет колонии строгого режима. Мужчин признали виновными в госизмене, покушении на теракт, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки. Всех троих через один из мессенджеров завербовали представители украинских спецслужб. По их заданию они собирали сведения об оборонных предприятиях, объектах инфраструктуры и правоохранительных органах, а также доставали из тайников взрывные устройства. ФСБ предотвратило теракты на стадии подготовки. Дела в отношении осужденных не связаны между собой. И в завершении выпуска: Совет Международного союза конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к международным стартам в сезоне 2026-27. Выступать они будут в нейтральном статусе, без флагов, национальной формы и гимнов. ИСУ снял ограничения частично. Наши спортсмены смогут участвовать не только в личных, но и в командных соревнованиях в составе нейтральных команд. Однако к турнирам не допустят военнослужащих, участников боевых действий и тех, кто публично поддерживал СВО. Квоты для россиян будут ограничены. Федерации пропустили больше трех сезонов и не набирали рейтинговые очки. Напомню, российских конькобежцев, фигуристов и шорт-трекеристов отстраняли с марта 2022 года. Исключение сделали лишь для отбора на Олимпиаду 2026 в Милане. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: ладони стали слегка горячими, поэтому открыли окошки, запустили насекомых и дышим свежим воздухом.
1: Арина, а как ты к насекомым относишься?
0: Также, я думаю, как и большинство людей, фии и прочее-прочее. Поэтому слушай, давай не будем о них. Доброе утро, чувак!
1: Только хотела сказать, что есть такие большие насекомые, которые я терпеть не могу. Ну ладно, доброе утро, Чукотка.
0: Не хочу просто никого обидеть, потому что есть люди, которые говорят, как можно не любить вот этих вот мохнатых, пушистых, таких милых паучков.
1: Ну вот на вкус и цвет, как говорится, да.
0: Поэтому никого не обижаем, наслаждаемся тем, что насекомых у нас здесь гораздо меньше, чем...
1: В тропиках где-то, кстати, либо в Австралии, как часто показывают.
0: Можно далеко не уходить, вот мы отдыхали...
1: На юге?
0: Рядом с Владивостоком, в Приморье, там, и там насекомых столько, и такое разнообразие, что после отпуска хотелось сказать, можно больше не будет в моей жизни насекомых? Потому что там действительно их очень много, даже больше, чем на юге. Мне кажется, я на юге столько не видела насекомых, сколько здесь вот в Находке.
1: Потому что там, наверное, совсем же другой микроклимат, и они совершенно другие, эти насекомые. Куда, в какой регион не приедешь, там свои жители.
0: Может быть, да. Поэтому об этих жителях мы сегодня говорим. С самого утра они нас сопровождают по дороге на работу. Те, кто уже прошелся, тоже наверняка оценили. Те, кто проехался, оценят чуть позже. Ну, а вам предлагаю оценить прогноз гидрометцентра, потому что Наташа Ковалева
1: и Арина Перепелкина
0: готовы его произнести.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня плюс 7, плюс 11, пасмурно, без осадков.
1: В Анюйске плюс 5, вечером будет уже плюс 15, небольшая облачность, дождя не ожидается.
0: В Певеке 5-8 со знаком плюс, малооблачно, без осадков.
1: На Айоне плюс 1, плюс 4, облачно, осадков не будет.
0: В Эгвикиноте 8-10 со знаком плюс, облачно, слабый дождь.
1: В Биллингсе прохладно, 0-2, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: Мне кажется, это холодно, а не прохладно.
1: Ну да.
0: В Беринговском 12-15. Тепла, переменная облачность, осадков не будет.
1: В Проведении плюс 10, плюс 8. Пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Лаврентии 3-7, и это плюс, облачно, временами слабый дождь.
1: В Анадыре облачно с прояснениями, днем дождя не будет, ветер юго-восточный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха 17-12 градусов, температура сейчас 15 градусов тепла.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Железный Арни – кумир миллионов подростков 90-х. Да у меня постер с его фото лет 5 висел над кроватью. Собственно, он и сейчас остается для меня примером силы духа и крепости характера. А если физическая форма Шварценеггера в его солидные годы вызывает у тебя жгучую зависть в твои 30, вот тебе несколько воодушевляющих фактов. Бодибилдингом Шварценеггер начал заниматься аж с 15 лет. Он был настолько хилым, что мать даже кормила его пивом со сметаной, чтобы он хоть немного набрал вес. И вот в 21 он переезжает из Австрии в Америку, о которой мечтал с 10 лет, и покоряет ее. Арни стал самым молодым за всю историю мистером вселенная. Кстати, многие свои титулы старина выиграл благодаря собственной смекалке. Например, в 72-м на конкурсе «Мистер Олимпия» Арни заранее побеспокоился, чтобы конкурсный зал оформили в темных тонах. Его главный соперник, темнокожий культурист Серджио Олива, практически слился с декорациями, и Арни взял первый приз. Ну и, наконец, Шварценеггер еще и ухитрился стать миллионером в 30 лет. Параллельно с актерской карьерой получил экономическое образование и сколотил состояние с помощью удачных финансовых операций и вложений. Одним словом, живой пример того, что, качая мышцы, не стоит забывать о прокачке мозга.
0: Территория мужчин.
1: Шорты – это вещь, которая в детстве воспринималась как само собой разумеющаяся. А вот сейчас часто вызывает у тебя массу вопросов и терзаний. Причина простая – длина. Но при этом никаких универсальных советов тут быть не может. Надо мерить. А вот с бермудами ошибиться практически невозможно. Их идеальная длина – 3 дюйма выше колена. Перевожу в сантиметры. Примерно 7,5. Можешь использовать эти данные как точку отсчета. Классические бермуды цвета хаки всегда смотрятся уместно. А вот про шорты в клетку на ладонь ниже колена забудь, как про страшный сон. Несмотря на их необъяснимую популярность, это полный провал в стиле. Еще одна зыбкая зона – серферские пляжные шорты. Многие почему-то носят их в пределах города. А что, ткань хорошая, длина приличная, но помни, они уместны только на пляже или в курортной зоне, а вот в городе носить такой моветон. Вне зависимости от погоды.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: радио «Пурга».
1: И золото добывается веселее.
0: Радио «Пурга».

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ну что, друзья, мы уже сегодня разминали мозг. В 8 утра просыпались, в 9 утра играли в викторину, просыпались. Если ваш мозг по-прежнему спит, или вы просто хотите получить подарок от Радио Пурга, пишите ответ на вопрос, который сейчас задаст Наташа, на номер 924-789-2222 через удобное приложение Telegram или Max, что у вас быстрее. Кто первый напишет ответ, тот получит от нас подарок. Поэтому приготовьтесь прямо сейчас, а Наташа тем временем задает вопрос.
2: Да, у меня будет небольшая история про один предмет, а вам, друзья, нужно будет догадаться, о каком предмете идет речь. Слушаем внимательно. В середине 19 века один предприимчивый британец предложил прикрепить к отправляемым предметам крошечный бумажный знак, чтобы получатель не платил за их передвижение. Этот знак, выпущенный тиражом в несколько тысяч экземпляров и стоивший самую мелкую монету, положил начало повальному увлечению, которое до сих пор объединяет миллионы людей по всему миру. О каком предмете идет речь?
1: Если знаете, пишите нам на номер 924-789-2222.

0: Ну что, Наташ?
1: Да, друзья, вот так много было у нас сейчас людей, которые играли, можно сказать, даже рекордно большое количество. И правильный ответ, сразу уже не буду тогда заново все читать, правильный ответ был почтовая марка. И первым, кто выиграл, это у нас была Галина. Ей сейчас прямо отправляется в эту секунду сообщение о том, где и когда она может забрать свой приз. И... конечно же, аплодисменты.
0: Ну и, собственно, осталось только немного. Осталось перейти к музыке.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: цапа – это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку Вселенной за 5 секунд.
1: Глубокие познания.
2: Ну что, углубляем свои познания и рубрика сегодня «А почему мы так говорим?». Разбираемся, откуда взялось выражение, и сегодня на повестке фраза, знакомая каждому. Деловая колбаса ты, Наташа?
3: Да.
2: Знаешь такое выражение?
3: Конечно, знаю, использую. Я часто, кстати, это использую выражение. Не знаю, откуда я его когда услышала. Видимо, с самого раннего детства это выражение со мной.
2: Да. Мы с легкой иронией называем человека, который вечно занят, вечно куда-то бежит, вечно весь в делах, и деловая колбаса. Но при чем тут, скажите на милость, колбаса? Откуда вообще взялось это странное сочетание? И вот тут начинается самое интересное. У филологов есть сразу две версии. И обе по-своему любопытная. Версия первая. Трудовая. В словаре «даля» есть забавный глагол «колбасничать». Означает он «делать колбасы, торговать ими». То есть колбасник – это человек, который постоянно при деле с утра до ночи что-то рубит, варит, коптит, продает. Настоящий труженик. Возможно, отсюда и пошло деловая колбаса. То есть человек, занятый как тот самый колбасник без минуты покоя.
3: Очень много дел, в общем, когда у человека.
2: Да. Вторая версия – гастрономическая. Когда-то колбаса была продуктом дорогим, не каждому по карману. Позволить ее себе мог только человек состоятельный, то есть деловой, занимающимся каким-то прибыльным делом. Вот и получается, что есть колбаса на столе, значит, ты при делах. А там уже и пошло-поехало деловая колбаса.
3: Да.
2: Вот. А какая версия правильная? Точного ответа, друзья, нет. Лингвисты до сих пор спорят, а мы с вами просто продолжаем употреблять это выражение так же, как колбасу. Кто-то с улыбкой, кто-то с легкой завистью. Так что, если сегодня вас назовут деловой колбасой, не обижайтесь, это может быть скрытый комплимент, значит, вы и трудяга, и при деле, и колбасу себе можете позволить, особенно здесь.
3: Это точно, друзья.
1: Глубокие познания. Радио Пурга.

На юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села Ирина Владимировна Кавье считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Наташа Ковалева.
1: Арина Перепелкина.
0: А, я тоже все знаю, да?
1: Да, ты у нас вообще все знайка, наверное, самая умная.
0: Но есть вопрос, который у нас зависнет прямо сейчас. Уйти или остаться? Его будет задавать Иракли, поэтому, друзья, решать вам. Это Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотка получит федеральный грант на развитие добровольчества. Как сообщил Владислав Кузнецов, округ в третий раз подряд победил во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» и стал первым субъектом страны с таким результатом. На открытие и оснащение новых доброцентров направят более 9,5 миллионов рублей. Они появятся в Эгвикиноте, Лаврентии и Провидении. Сейчас такие площадки уже работают в Анадыре, Певеке, Билибино и Угольных Копях. Там помогают волонтерам запускать новые проекты, собирать команды и находить тех, кому нужна поддержка. Главные направления работы центров – социальная помощь, сохранение исторической памяти, поддержка участников СВО и их семей. Конкурс проводит Росмолодежь по нацпроекту «Молодежь и дети». Глава региона отметил, что все больше жителей Чукотки включаются в добровольческое движение. Сельские ФАПы оснастят современной техникой. Два медпункта построят в Илернее и Краснино по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Контракты уже заключила Чукотская окружная больница. Новые здания будут модульными. Их должны поставить и собрать до 30 октября 2026 года. А полностью открыть для пациентов до 31 декабря. Проект учитывает северные условия, требования по снеговой и ветровой нагрузке, пожарной безопасности, теплу и энергосбережению. Внутри разместят кабинеты для приема и оборудование для первичной помощи. Всего в комплекте более 50 позиций. Это электрокардиограф, дефибриллятор, аппарат для измерения давления, спирометр, анализатор холестерина, реанимационные средства и гинекологическое оборудование. Работы выполнит завод модульных конструкций «Атлант» из Бурятии. Сумма контракта составила более 89 миллионов рублей. С 1 сентября в России официально появится профессия писатель. Минтруд утвердил профстандарт. Документ будет действовать до 2032 года. Теперь литераторы смогут официально устраиваться на работу, подтверждать стаж и защищать свои права. В их трудовой книжке появится запись «Писатель». Что должен уметь профессионал? Это создавать художественные произведения малой и крупной формы, владеть русским языком, знать историю и культуру России, разбираться в литературных направлениях, а также работать над текстом для фильмов и сериалов. Критики и специалисты по адаптации должны уметь анализировать сюжеты, работать с архивами и рукописями, а также готовить тексты для театра и кино. В России планируют ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа хотят направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Кроме процентных отчислений для иностранных картин, может появиться фиксированная плата за рассмотрение фильма перед выходом в российский прокат. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика уже действует и в других странах. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Хорошо, когда с кем-то не холодно. Надеюсь, нашим слушателям тоже.
1: И нам с тобой друг с, друг с другом тоже, кстати, совсем не холодно. А в студии у нас, как всегда, утром Арина Перепелкина.
0: А, ну, не как всегда, но Наташа
1: как
0: Ковалева.
1: Как всегда, последний месяц.
0: Да, доброе утро, Чукотка. И у нас среда. Первый день июля месяца.
1: Экватор, в общем, друзья, этого года. Да, мы перешагнули.
0: И впереди будем шагать и дальше. Надеюсь, этот час вы проведете вместе с нами. Для тех, кто хочет получить бесплатное топливо, обращаем внимание, в этом часе викторина «Езда по правилам». Ну а прямо сейчас еще более важная информация.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня плюс 11, плюс 17, пасмурно, осадков не будет.
0: В Анюське 5,15 со знаком плюс, небольшая облачность, дождя не ожидается.
1: В Певеке 5,8 градусов тепла, малооблачно, осадков не будет.
0: В Айоне?
1: Да.
0: На Айоне 1,4 со знаком плюс, облачно, без осадков.
1: В Эгвикиноте плюс 10, плюс 8, облачно, слабый дождь.
0: Белинксе 0, минус 2, там сегодня особенно прохладно, переменная облачность, осадки не ожидаются.
1: В Беринговском плюс 12, плюс 15, облачно, осадков не ожидается.
0: В Провидение плюс 10, плюс 8, пасмурно, осадков не будет.
1: В Лаврентия плюс 3, плюс 7, облачно и такой слабый дождик.
0: В Анадыре без дождя, облачно, с прояснением. Ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем 12-17. Тепла прямо сейчас за окном плюс 16.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Ну что, викторина «Езда по правилам» начинается.
2: Как обычно, по традиции, да. Каждый день.
1: Каждый день, поэтому большинство из вас знают. Если вы хотите попробовать выиграть бензин на радио «Пурга», что нужно для этого сделать? Во-первых, слушать наш эфир по будням. Услышав специальный сигнал, мы звоним всегда по номеру 20600. Если вы будете первым и вам получится дозвониться, вам нужно зайти на нашу страницу в Телеграм «Пурга радио». И там размещен вопрос, на который нужно дать ответ. У нас есть человек, который дозвонился первым, это Михаил, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро, Михаил.
1: Уже день, как мы любим это говорить, да? Да. Скажите, на чем ездите чаще всего?
3: На автомобиле.
1: На каком?
2: Ну, какая марка, какой цвет нас все интересует?
3: Черный цвет, маленькая машина Suzuki Jimny.
2: Отлично. Вообще, конечно. Suzuki сейчас очень, кстати, популярны машины стали здесь. По крайней мере, на Чукотке.
1: Опыт большой?
3: Нет, небольшой.
1: Ну, значит, в голове правила свежи, поэтому сможете, мне кажется, легко ответить на вопрос. Вопрос у нас сегодня тоже легкий, как мне кажется. А тебе как кажется, Наташа?
2: Для меня все вопросы, связанные с вождением, сложные. Я вообще не понимаю вопрос.
1: Вопрос, можно ли повернуть во время обгона. Представьте себе ситуацию. Вот у нас даже картинка есть. Вы выехали на среднюю полосу, чтобы обогнать неторопливую машину. Я не вижу, какой марки, но мне кажется, это какой-то это, Рено.
2: Ну, неважно, в принципе, просто машина едет медленно.
1: Полоса и для попутного, и для встречного движения у вас. Впереди пусто, обгон идет хорошо, но вдруг навигатор говорит: поверните налево в ближайший поворот.
2: Да.
1: Вопрос, можно ли, обогнав автомобиль, остаться в средней полосе и повернуть из нее? Или правила это запрещают?
2: Пам-пам-пам.
3: Да-да-да. Ну, честно, скажу так, что в такой ситуации ни разу не был, но здесь я чувствую какой-то подвох. Скорее всего, связан с тем, что с посредней полосой. Она у нас предназначена, так, где тут написано, она предназначена и для попутного, и для встречного движения.
2: Да, все верно.
3: Так, в принципе, и для попутного, и для встречного. Я думаю, что можно повернуть. Пускай будет можно. Я не уверен, но пускай будет можно.
1: А и я этот... уверена, что можно сделать вот так, и даже не тянуть время.
2: Арина не стала тянуть нашу интригу. И да, действительно, правильный ответ – да, можно.
1: Ну что, Михаил, я уверена, что вы сказали «можно», потому что, когда так подробно отвечают, человек просто заслуживает сразу получить аплодисменты. Да. Привет и пожелания будут, Михаил?
3: Да, огромный привет радио «Пурге», счастья вам и добра.
2: Спасибо большое. А сейчас мы перейдем к правильному ответу. Да, действительно, это можно сделать, потому что смотрим пункт 9.4 правил дорожного движения. На дороге с тремя полосами, где средняя используется для движения в обе стороны, выезжать на нее разрешено только для четырех маневров. Это обгон, объезд, поворот налево и разворот. То есть, если вы уже выехали на среднюю полосу для обгона, а сразу за ним вам нужно повернуть налево, вы имеете право остаться на этой полосе и выполнить поворот. Главное, не задерживаться на ней после того, как маневр завершен. Если бы вы не собрались поворачивать, пришлось бы сразу вернуться в правый ряд. Вот такое. Но еще есть, кстати, важное уточнение. Этот трюк работает только на трехполосной дороге, где средняя полоса общая. На четырех и более полосах выезд на встречку для обгона уже запрещен в принципе. Так что, если навигатор неожиданно вас зовет налево, не паникуйте. Главное, чтобы дорога была трехполосной, а маневр безопасным.
1: Ну и, собственно, правильный ответ размещен в телеграм-канале «Пурга радио» под соответствующим постом. Играйте!
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! Сегодня мы отправимся в город, который по праву называют столицей самых красивых закатов. Наш маршрут – Нижний Новгород. Величественный город на слиянии двух рек-богатырей – Волги и Оки.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Чтобы сразу влюбиться в этот город, нужно подняться в небо. Самый лучший способ – прокатиться на канатной дороге. Представьте, вы парите над рекой, а под вами расстилается панорама старинных улочек, золотых куполов и могучих водных просторов. Это вид, который останется с вами навсегда.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: А что там для тех, кто ищет приключения, спросите вы? Для начала настоящий океан веселья. Аквапарк «Океанис» – это целая вселенная водных аттракционов. Малышей ждут веселые горки и фонтаны, а подросткам постарше – экстрим-гонка с крутых спусков, от которой захватывает дух.
2: Начинаем исследовать.
1: Хотите добавить немного науки? Добро пожаловать в парк чудес «Галилео». Это не скучный музей, а место, где физика становится волшебством. Здесь можно проводить опыты, управлять громом и молнией и проверять законы природы на себе. Увлекательно для всей семьи.
2: Следующий пункт.
1: И, конечно, главные ценители путешествий – наши дети. Их ждет встреча с самыми очаровательными созданиями в зоопарке Лимпопо. Это крупнейший частный зоопарк России, где можно не просто увидеть, а и подружиться с наглыми капибарами и сотнями других экзотических животных. Это настоящее погружение в мир живой природы.
2: Подведем итоги.
1: Видите, скучать в Нижнем Новгороде просто некогда. Чтобы поездка с семьей была максимально комфортной, советую выбрать жилье рядом с набережной. А если планируете штурмовать аквапарк, не забудьте купальник. Добраться сюда проще всего. Удобный авиарейс доставит вас на место, и приключения начнутся почти сразу. Так что, друзья, пакуйте чемоданы. Город великих рек, солнечных закатов и семейных открытий ждет вас. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: ретроградном Меркурии.
1: Ну что, друзья, у нас не просто гороскоп, а ваш личный навигатор по самому центру лета. Овны, ваша активность принесет плоды, если направить ее в системное русло, а не распыляться на мелочи.
2: Тельцы, ваша финансовая интуиция находится в напряжении, но не забывайте баловать себя приятными мелочами ради настроения.
1: Близнецы, важная новость или разговор повлияют на ваши планы, так что будьте предельно внимательны к деталям.
2: Раки, домашний уют станет вашей суперсилой, однако не запирайтесь в четырех стенах, выходите за новыми впечатлениями.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания, и ваш авторитет поможет продвинуть идеи и обновить привычный образ.
2: Девы, критический ум поможет отсеять лишнее, но постарайтесь быть мягче к себе и близким.
1: Весы, ваше обаяние поможет склонить чашу в вашу пользу в переговорах о партнерстве и совместных вложениях.
2: Скорпионы, интенсивные эмоции можно направить в спорт или искусство, избегая острых углов в общении.
1: Стрельцы, желание двигаться вперед и пробовать новое приведет к интересным предложениям, которые вдохновят на перемены.
2: Козероги, карьерный рывок реален, если вы возьмете паузу для стратегического размышления, а не для суеты.
1: Водолеи, неожиданные события могут изменить планы. Так что, водолеи, сохраняйте гибкость и не сопротивляйтесь переменам.
2: Рыбы, доверьтесь внутреннему голосу в вопросах здоровья и отдыха. Организм сам подскажет нужный ритм. Таков сегодняшний звездный настрой на это число. Пусть каждый из вас найдет в этих подсказках свою искру.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Друзья, надеюсь, ваше сердце тоже танцевало в ритм этой песни. И, кстати, у нас сегодня день, как, Арина, ты сказала?
1: Второй половины года.
0: Второй половины года, более теплый, наверное, считается. Как мы будем отмечать, не знаю.
1: Возможно. Не знаю. Но вообще, мне кажется, одна из самых значимых век, подводящих черту под прошедшим полугодием, забавный праздник, который заставляет задуматься о серьезных вещах. Что мы успели сделать после Нового года, что не успели? Что мы сегодня, Наташа, успели с тобой сделать в этом эфире, я не знаю, но пора завершать его.
0: Да, с вами была Арина Перепелкина,
1: Наташа Ковалева и Радио Пурга. Я тишина.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.